Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power. Radio. Power. Power. Power. Power.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают.

0: Listen up, everyone.
1: Power Heat Radio. Feel the power. Power Heat. Yes.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: I like it.
1: Number one hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Вот примерно с такой же скоростью, как мы оказались на этой неделе в пятнице, пролетел и мой летний отпуск. Да, если честно, и весь год обернулся как-то, ну, слишком и неприлично стремительно. Я все-таки предлагаю нам с вами ловить то красивое и быстротечное время, которое у нас в Мурманске устанавливается. Я уже календарную осень имею в виду. Остается нам только считать завершающие дни летнего сезона. И пока дождем и сильным ветром все это у нас не сдуло и не смыло, давайте наслаждаться, на мой вкус, конечно, самым ярким и красивым временем в Мурманске. Но держаться, к сожалению, будет оно очень и очень недолго. Тут еще и новость я подхватил о том, что каждый третий россиянин проводит в онлайне более 6 часов в день, а среднее время пребывания в сети составляет чуть больше 4,5 часов. Исследование Яндекса нам по этому поводу говорит, давайте все-таки время тратить, даже если нам не самое полезное, это, ну, так уж точно, приятное — смотреть на то, что у нас вокруг, и этим стараться наслаждаться. Очень много всего красивого, а мобильное, наш интернет будем использовать для того, чтобы включить там мобильное приложение Power Hit Radio и, собственно, с этой классной музыкой отправиться в выходные дни. В частности, они вот у нас уже на подходе и подступают очень и очень близко. Всем доброе утро, у нас пятница, с вами на календаре. Надеюсь, что у вас примерно тот же самый день недели. Меня зовут Сергей Сачков, я один против сна на 104.5. Всем доброе утро. Просыпайтесь.

0: Что последняя пятница лета у нас сегодня с вами. Хотя я думал, что это чуть более лирично будет звучать. По ощущению, как-то жутковато получилось. Время-то куда убегает, вообще непонятно. Но раз уж у нас есть такой повод, то давайте вспомним, что интересного и классного было у нас летом 2026. И надеюсь, что у вас автопутешествия в том числе случались. Это у нас свобода выбора маршрута и остановок, приключения с новыми видами. И к тому же поездки сближают и дарят общие впечатления. Ну, правда... Летом этого года преподнесло оно сюрпризы и для автопутешественников. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты вашего автомобильного лета. Куда ездили, что приятно, а что неприятно удивило, куда советуете поехать, а вот от каких маршрутов лучше отказаться. Ваши комментарии и в идеале с фотографиями, как это сделал уже Макс Байков в нашей группе во ВКонтакте Power Hit Radio. Оставляйте, собственно, по тем же координатам. Открыто также наше мобильное приложение Power Hit Radio. Разумеется, номер в студии 488-448 с 8 до 9 утра. Ваши автомобильные, летние, приключенческие, ну и в идеале положительные истории хотелось бы послушать. Но если куда-то встряли, естественно, звоните, рассказывайте. Будем обсуждать.
1: Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт pichar.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». У меня, если честно, уже закончилась удивлялка. Ведь когда ты смотришь прогноз в Мурманске, он, мне кажется, меняется вот в ту же секунду, когда ты его открываешь. Но все-таки не теряем мы надежды и стараемся верить в то лучшее, что нам рисуют на сегодня и на ближайшие выходные дни. А сегодня у нас плюс 7 градусов прямо сейчас в нашем городе. И обещают, клянутся практически, что до плюс 12 сегодня у нас разгонится все-таки столбик термометра. И вот в эту пятницу, 28 августа, уж точно никаких осадков не будет. По крайней мере, такая информация у нас на сейчас, на 7.22 утра. А что еще рисует нам сегодняшний день? Не сильный ветер, самое важное. Пускай и в северо-западном направлении он у нас тут кружит и летает. 2-5 метров в секунду. Ну, на такой скорости я надеюсь, что никаких капель дождя нам все-таки в Мурманск не принесет. Смотрим выходные. Те самые роскошные, последние, обещанные летние. Пока все сбывается, пока все на том же стоит. Плюс 19 в субботу, плюс 17 в воскресенье. Да, местами облачно, но все-таки вновь настаивает нам, что никакого дождя у нас не будет. Пускай так и случится. Хотелось бы, чтобы наш летний уикенд именно так и завершился. Было бы красиво, было бы приятно, воздалось нам за отсутствие погоды вот в этой последней неделе. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». На роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-011-2014.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Мне нравится ничего не делать. Проснуться и сказать себе: сегодня я совершенно свободен. И это не мои слова. Человека, охамевшего после недели после выхода на работу, актер Тиль Швайгер, между прочим, вот такими заявлениями здесь разбрасывается. Наш дорогой Тиль, если вдруг вы нас слушаете прямо сейчас, немножечко осталось нам пятницу поработать, и потом целых 2 дня можно проводить вот именно так, как вы себе и запланировали. Если вы думаете, что только немецкие актеры могут себе такие вольности позволять, нет, вот вам выписка из дневника, из личного дневника Ивана Бунина. «Лежал в гамаке, качался. Точка. И больше на этой странице ничего не написано». Ну а Долли Партон, про которую, я думаю, вы и без меня много новостей слышали за прошедшую неделю, однажды мудрую мысль нам сказала: «Не будь так занят зарабатыванием на жизнь, что забудешь саму жизнь». I will always love you, мисс Партон. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. 1.

0: Полярный эспрессо.
1: Есть у нас практически народная примета. Чем ближе 1 сентября на календаре, тем больше мировых, причем новостей, связанных со школьниками и все, что их окружает. Вот в Индии, например, запретили фастфуд в школах и в радиусе 50 километров от этих пресвятых учреждений. Решение высокого суда Раджастана. Вот я понимаю, что все-таки их фильмы индийские окончательно извратили представление об их стране. Я сразу представляю этого высокого судью Раджастана. Стан в челме, понятное дело, который сидит в окружении каких-то лепестков. Ну, вы сами картинку дальше докрутите, хотя думаю, что вполне себе интеллигентный мужчина, который просто любит карри. Так вот, решение высокого суда Раджастана распространяется на продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли, в том числе газировка, чипсы и вся эта выпечка стран с жирами. Причем суд сам инициировал разбирательство, обратив внимание на проблемы в школах, включая плохую инфраструктуру и продолжающуюся продажу вредной еды, несмотря на то, что с 2020 года начали действовать правила безопасного и сбалансированного питания детей. Так что суд постановил, школы должны создать комитеты по безопасности питания с участием учителей, родителей и учеников. Ну а в столовых должны разместиться меню с информацией о калорийности, составе и пищевой ценности продуктов. Решение Раджастана последовало за аналогичным шагом в других регионах страны, которые также поддержали ограничения на продажу продуктов с высоким содержанием всего этого безобразия, которое мы с вами очень любим, и в радиусе 50 метров от них. Ну, что я могу вам сказать? В Индии, судя по всему, совсем скоро появится новое поколение бегунов на короткие дистанции. Ну, потому что желание-то вот куда школьникам засунуть, простите. Потому что и чипсы, и колу, и всю вот эту вот гадость хочется-то все равно. Придется бегать теперь, понимаете, на 50 метров, а туда и обратно эту вот 100, и скоро чемпион мира по бегу на короткие дистанции будет у нас явно из Индии. Возможно, эстафетные бегуны тоже будут в почете нынче в этой стране. Ну а в нашей компания «Магнит» запустила оплату цифровыми рублями во всех сетях группы. С 1 сентября покупатели смогут расплачиваться цифровой национальной валютой во всех магазинах ритейлера. Опция будет доступна на обычных кассах и на кассах самообслуживания, в том числе в магазинах разных форматов. Для запуска сервиса «Магнит» доработал программное обеспечение кассы и касс самообслуживания, а механизм будет аналогичен оплаты через СБП. Все это мы уже знаем, к этому нас приучили, но теперь нам еще и цифровых рублей на покупке не будет хватать. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Политическая реклама. Выборы губернатора Мурманской области.
7: Северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
9: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. ИП Евдокимова, Яна Александровна, Марата 26, первый этаж. Разыгрываем два трайфла прямо сейчас, и сейчас узнаем с кем. Доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей, это Максим.
1: Здравствуйте, Максим. Расскажу вам сейчас на всякий случай, что будет у нас происходить в ближайшие минуты. Песню я вам поставлю, а потом буду спрашивать про оригинал, у нее всякие вопросы. А сегодня он будет таким немножечко географическим. А у нас, возможно, это вас как-то наведет на верный вариант ответа. В любом случае, сейчас слушаем кавер, потом предлагаю 4 варианта ответа. Вы выбираете верный и уходите с двумя трайфлами в руках. Ну, по крайней мере, такой у меня план на вас на ближайшую минуту. К песне перейдем. Слушаем.

0: Итак, Максим, какая страна есть в названии этой песни? Варианты ответов для вас. Испания, Италия, Румыния или Албания? Выбирайте.
1: Давайте первую, Испанию.
0: Хорошо, да не то. 488-448. Может быть, текст песни кавера вас наведет на верные мысли. Есть у нас еще один звонок в студии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Александр.
0: Александр, ну что, это точно не Испания, а вот какая страна точно есть в названии этого трека? Италия, Румыния или Албания, Александр?
2: Скорее всего, Италия.
0: А почему бы и нет, если трек называется «Итало Диско», почему бы ему так и эту страну в названии и не поместить? Вот, кстати, оригинал, если вдруг вы не узнали.

Сильная песня, которая вышла в 2023 году, но сделает вид, что она где-то из середины 70-х, мне кажется. А потому что и в тексте тоже про итальянские музыкальные фестивали. Ну, не Сан-Ремо, конечно, но что-то рядом. Про итальянские диско-дуэты и композиторов того времени. В общем, все любовью к этой музыке пропитано, и обложка стилизована, и клип в том числе. Группа The Colors поет нам эту песню. Давайте еще кусочек послушаем. Уж больно она классно звучит, особенно утром.

все, дальше самостоятельно, потому что мне нужно нашему победителю рассказывать о том, как же забрать те самые два трайфла, которые только что ему достались. Александр, мы вас поздравляем. Трубочку, пожалуйста, не вешайте. Ну и для всех мы напоминаем, что спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику. Изготовление за один день. Любой дизайн, любые идеи. Ну а если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Макс Байков, доброе утро тебе.
4: Сереж Сачков, доброе утро. Доброе утро, слушатели. Какой прекрасный пятничный день. Ну, пока он не прекрасный. О погоде чуть попозже вам расскажем. Посмотрим, что там верилось с трудом. Но будем надеяться, что так все и будет. Всегда же есть позитивные настроения. И их надо держаться. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24, Кольский 27Б.
3: Будем сегодня говорить с вами в течение ближайшего часа вот уж точно сильно про приятное, потому что автопутешествие сегодня у нас с 8 до 9 здесь будем с вами обсуждать. Это свобода выбора, маршрута, остановок, приключений с новыми видами. К тому же поездки сближают и дарят общие впечатления. Написано у нас в посте, в группе
4: а
3: во ВКонтакте.
4: Так и есть, так это еще ты понимаешь, ты не автомобилист, вот тебе этого не понять. А вот у тебя, допустим, колесо в пустыне лопается, и ты знаешь, как весь вот этот кузов этого грузовичка, это я по себе в Египте знаю. Буквально в начале этого года событие такое произошло. Как-то все сразу начали знакомиться, пока эти шайтан... Ну, во-первых, ты смотришь, как эти шайтан люди меняют колесо, это прям, ну, интересно. Как будто в цирк сходил. И мы все зазнакомились, благо все на одном языке разговаривали, на русском, видимо, так подбирали. И да, действительно, автопутешествия даже маленькие. А уж не говорю про мурманчан, большие. Мы-то и вынуждены, слава богу, и ездим. Много километров преодолеваем до точек отдыха наших. Поэтому сегодня у вас спрашиваем, сегодня какое число?
3: 28 августа. Вот, последняя 28... пятница лета.
4: Мало того, это последний автомобильный круиз-контроль за это лето. Поэтому спрашивали, куда вы ездили. Что приятно, неприятно, удивило. Про неприятное тоже можно. Куда советуете поехать, а от каких маршрутов лучше отказаться?
3: Я тебе даже как не автомобилист буду сегодня рассказывать, что неприятно удивило меня в течение этого лета, в автомобильном смысле этого слова.
4: Ну,
3: конечно,
4: хорошо.
3: Просто, да, истории от себя буду рассказывать. Делитесь, пожалуйста, и вашими впечатлениями от автомобильных путешествий. 488-448 с 8 до 9 этот телефон работает. Группа ВК, мобильное приложение, все для вас. Пишите, звоните.
2: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем с вами сегодня автомобильные путешествия. Пока еще не ушедшего лета. Так что у вас есть буквально ближайшие
1: пока,
0: выходные.
1: Пока-пока!
0: Именно с таким звуком, предполагаю, Максима катался.
2: А я видел как-то Боярского. В автомобильном, в частности, путешествии.
0: Прошу, я хочу эту историю.
2: Ну, эта история не этого года была. Это мы, ну, как правило, ездили раньше через Санкт-Петербург. И в Санкт-Петербурге останавливались. И тут что-то решили. Благо, там с парковками в тот год стало полегче именно в центре. Можно было припарковаться. И, ну, платно, понятное дело, находишь эту точку. Хоп-хоп-хоп, припарковались и пошли гулять. И смотрим вот эти, колонны-то, на которых огонь горит. И там на стрелке это было дело. Стрелка, она же, все люди стоят сверху, а снизу стоял Боярский и снимался там какой-то телек... Как? В смысле какой-то? Пятый канал, естественно, пятый петербургский, брал у него интервью, и народу много скопилось сверху, и все такие смотрят, смотрят, и один мужик самый смелый, потом, когда Михаил закончил уже говорить, и он ему кричит: «Миша, помаши рукой!» И Боярский нам помахал рукой.
0: Помахал все-таки.
2: Да, это можно тоже причислить к автомобильным путешествиям, ибо вот в эту точку практически там километр нужно было всего лишь дойти от этой парковки, мы приехали на автомобиль.
0: Рассказывайте вы про самые яркие моменты вашего автомобильного лета. Куда ездили, что приятно, а что неприятно удивило. Куда советуете отправиться, а вот от каких маршрутов по итогу вашего отпуска 2026 лучше отказаться.
2: Вот у меня, слушай, много было. И из неприятного могу сразу сказать, я как-то уже в эфире это рассказывал, ты не слышал, потому что ты был в отпуске. Неприятно это был проезд на Outlander с боксом по платным дорогам через вот эти вот, как его, рамки оплаты проезда. Дело в том, что эти рамки, они чем южнее, а уж Ростовская область, она вся почему-то так посчитала нас, тем не смотрит вообще, какой у тебя автомобиль, там же смотрят на высоту. И почему-то эта высота, как будто бы мы росли. Понимаешь, едешь, вот начиная М4, вот этот платный от Москвы, там проезжаешь дальше, пау-пау, все нормально, тебя считают легковым. А потом ближе к Ростовской области и всю Ростовскую область и часть Краснодарского края, ты уже микроавтобус. Ну и, соответственно, цена там, допустим, если где-то что-то 500 стоило легковых, то мы проезжали уже за 700.
0: Как быстро растут чужие аутлендеры.
2: Да, и не с кем, главное, некому пожаловаться, там одни роботы.
0: Николай оставил нам комментарий с фотографиями, за это, кстати, отдельное спасибо. В нашей группе, говорит, съездил так, что попал на полный ремонт подвески. Понял то, что для поездок на рыбалку в лес нужен УАЗ или Нива.
2: Да, ну, смотря сколько вы собираетесь там рыбы наловить. Если очень много, то у вас. Если немного, то и Нивой можно обойтись.
0: Ну, фоточки классные в любом случае, Николай. Спасибо, все это очень очаровательно и притягательно выглядит.
2: Вот поэтому сейчас такой Нива и испытывает триумф до такой степени популярность, что там пришлось даже автопроизводителю двигатель поменять. Кстати, продажи вот этих обновленных Нив с новым двигателем Нива Travel, они уже есть, по-моему, в продаже. А вот обновленный именно Нива Легенд, чуть не вышло это вот после отпуска отчасти в Краснодарском крае, они стартуют, вот, по-моему, там то ли 30-го, то ли 31-го числа, вот уже чуть-чуть осталось.
0: Рассказываете и вы, как съездили, куда ездили, что удивило приятно, что неприятно в ваших автомобильных путешествиях этим летом, куда советуете отправиться, вот от чего лучше отказаться, какие маршруты лучше на машине не прокладывать. 488-448, группа ВК, мобильное приложение, все для вас открыто. Ну и к разговору про поездки на Нивах. Автохит будем
2: так,
0: слушать прямо сейчас.
2: Давайте не, этой песни у нас нет в ротации.
0: Автохит. Не, все вполне себе травоядно. Из нашей большой музыкальной коллекции Wild Ride звучит, Макс, прямо сейчас для
2: очень
0: тебя.
2: Очень wild.
0: А для автон, понимаешь, фотографии, которую ты прикрепил вместе со своим автомобилем, и горизонт даже не завален. За это, конечно, отдельное спасибо тебе.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Круиз-контроль.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. GeelyOmega.ru.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
4: Точно, у них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони 707-105.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: К разговору о той надежде, которую нам в начале эфира Макс Байков подарил. Говорит про погоду.
2: Слушай,
1: чуть.
2: Я подарил. Это нам метеорологи. Притом разные. Дарили ее, дарили. Ну, почти донесли.
1: Все-таки выдарили ее, да. Если переделать известную скороговорку, у нас плюс 7, правда, прямо сейчас. В Мурманске на эту минуту, но сегодня обещают уже до плюс 12. И самое главное, никаких осадков пока, по крайней мере, не рисуется, если на погодных сайтах глядеть.
2: Да и ветер минимальный.
1: А пятница это на самом деле меньше из того, что нас интересует. У нас тут последние выходные лета на повестке. Ну а там у нас плюс 19 градусов уже завтра. В Мурманске и по-прежнему ничего с неба капать не должно.
2: И ветер тоже всего 4 метра в секунду. Вроде как он будет поворачиваться сегодня на южный, юго-восточный. Все со стороны юга будет и там юго-западный. Ну классно, классно. Что хочется сказать. Спасибо природе за это. Надеемся, что все прогнозы сбудутся. Воскресенье тоже будет неплохим, но уже без солнышка. Вот завтра солнце обещают аж до вечера.
1: Но при этом тоже плюс 17 градусов будет у нас 30 августа. Субботу я предлагаю всем нам за хвост активно ловить, потому что сейчас каждый день у нас подсчет идет, знаешь, последняя пятница лета, завтра последняя суббота. Ну, принцип вы прекрасно понимаете. Напоминаем, что на эту минуту у нас в Мурманске плюс 7 градусов, сегодня до 12. Дождя пока не обещают.
0: Круиз-контроль.
2: Возвращаемся к нашей теме. Автопутешествие – это и свобода выбора маршрута, остановок, приключения с новыми видами. К тому же поездки сближают и дарят общие впечатления. Особенно они сближают, если действительно это не просто поездка, а путешествие. А знаешь, как отличить просто поездку от путешествия?
1: А количество нагруженного?
2: Это нет. Это вот как в той задаче. Из пункта А в пункт Б, и мы посчитали, и мы должны приехать в это время. Вот это просто поездка. А если из пункта А, пункт Б, ты в назначенное время не прибываешь или прибываешь, но не тем составом. Состав может меняться как плюс, так и минус. Вот это уже автопутешествие.
1: Вот по этому поводу Маргарита оставила нам в комментарии в группе ВК. Помню, в Крыму брала автомобиль на прокат. Уже подъехала на стоянку возвращать, и тут начался ливень стеной. Я вообще не вижу ничего, не могу припарковаться. Дворники включила, но запотело окно. А мне надо машину поставить, я стою прямо на проезде. В итоге с запотевшим окном паркую уже хоть как-нибудь, налетаю бампером на бордюр, сдаю назад, решаюсь в ливень открыть окна, чтобы окно отпотело, и одно из них потом не закрывается. Вот так за 2 минуты я угрохала бампер и стеклоподъемник. Похоже на путешествие.
2: Маргарита, похоже абсолютно. Это абсолютное путешествие, потому что обычно от поездки ты не помнишь ничего. Ну, дорога, асфальт, да. Ну, и проехали, и хорошо. А тут действительно есть что вспомнить, выводы какие-то сделать. И, кстати, тут недавно была вот история у Артема Моисеева. Я слышал, он вчера, по-моему, рассказывал, да, когда не смог он интернет поймать в аэропорту в Московском, при этом был на каршеринге, и удалось ему закрыть каршеринг только тогда, когда он сюда прилетел.
1: Моя самая любимая история про Артема Моисеева, ну, она уже такой большой выдержки.
2: Это-то последняя.
1: Да, лет 15 назад.
2: Хотя как последняя, если сутки прошли после его рассказа.
1: О том, как он однажды взял машину в каршеринг в Турции, поставил ее почему-то на краю обрыва и не поставил на ручник при этом ее. Да, были времена.
2: Даже такое?
1: Знаете ли. Да.
2: Ничего себе.
1: Да.
2: Вот эта страховка помогает. Иначе, я думаю, он бы сюда не вернулся.
1: К разговору, кстати, про автомобильные путешествия, которые у меня не случились. Да, ну, скорее, поездки, если пользоваться твоей терминологией. Мы собирались, потому что с семьей отправиться вот в прошедшие выходные на фестиваль Имодрофест в Мончегорск. Но тогда как-то начались у нас сложности особые с бензином. Не было его не найти. И как-то не рискнули, знаешь, мы на поездку в область. Причем обсуждали женой, что если бы мы были вдвоем, то, конечно, рискнули бы, глядишь, с кем-нибудь бы еще и познакомились по дороге. Но когда ты отправляешься в компании 3-летнего ребенка, все-таки начинаешь уже перестраховываться.
2: Слушай, да, это один из таких страхов минувшего лета. Мы, кстати, из-за того, что у нас был отпуск, буквально он начался в середине мая и закончился в середине июня, мы как раз успели до того момента, когда все это пошло-поехало, первая волна, потом вторая волна, но надо отдать должное, что большинство людей этих волн не испугались. И поехали, и вернулись, и по итогу еще и массу впечатлений, а кто-то из знакомств получил вот за эти поездки. Но, естественно, теперь у нас у всех есть канистры. Разные. Так что, если раньше было, а у тебя есть канистры? Все-таки, ну, нету. Теперь есть у каждого. Вот у каждого автомобилиста, поверьте мне, а то и не по одной. Мне даже вот горшочек не вари, я говорил, но горшочек мне организовал столько топлива, что мне не нужно было, и ездил в Карелию к маме буквально там пару дней надо было провести, и я там проезжал мимо заправок, понимая, что у меня полный багажник топлива, и мне хватит вернуться еще назад.
1: Рассказывайте вы про самые яркие моменты вашего автомобильного лета, куда ездили, что вас приятно, а что неприятно удивило, куда советуете поехать, а вот от каких маршрутов лучше отказаться. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Все для вас открыто. Давайте обсуждать.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail, Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto. С вами уже больше 20 лет. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
5: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
6: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25-00-15.
5: Компания «Консультант ИТС».
7: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
8: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
9: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
10: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверена. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 70-00-76.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон «Elvis Auto». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: утреннем круиз-контроле сегодня вспоминаем самые яркие моменты вашего автомобильного лета, узнаем, куда вы ездили, что приятно, а что неприятно удивило, куда советуете поехать, а вот от каких маршрутов лучше отказаться.
1: И мы же разными компаниями едем, и не только люди, но и животные. С одной стороны вынуждены, с другой стороны наоборот, и для некоторых это уже путешествие такое классическое. Например, вот за эфиром поговорил с Максимом, давайте его послушаем. По семейным обстоятельствам пришлось, уже приходится много лет возить. Сначала это было 3 животных, кошка и 2 кота. Ну, а сейчас уже 2 котов катают туда-сюда. Давайте послушаем.
2: 2 кота, 2 брата. Так и ездят у нас из Мурманска до Азовского моря. Каждый год 2 раза в год на машине туда и обратно. Вот такое у нас путешествие через Москву, Питер, отели, друзей, однокурсников, с остановками, с туалетами, с кормами и так далее, и так далее. Не приучены, в общем-то, уже даже не кричат. Главное, не кормить, не поить в дорогу, чтобы им было некомфортно. Лучше немножко поголодать, чем страдать. Вот так и путешествуют с Мурманска до Азовского моря, до Краснодарского края.
1: Слушайте, ну, некоторые люди точно так же себя на самом деле чувствуют, без таблеточек не обходятся. Мы сейчас

0: организм. Была еще идея, конечно, кататься на качелях. Ночью, когда детей нет на площадке. Но потом придется убирать.
1: Ты знаешь, мы в этом году впервые не взяли своего кота с собой в путешествие. Обычно потому, что мы...
0: Что он вам сказал?
1: Ты знаешь, он пометил, мне кажется, все углы, которые у нас в доме есть. Их, к сожалению, было. У нас много и остается до сих пор. Поэтому аромат теперь специфический по дому, знаете ли, летает. Продолжаем животную тему. Нам Алексей оставил фотографии еще вместе со своим автомобилем в нашей группе ВКонтакте. Да, передает нам Лиси. Привет, Алексей. И вам тоже здрасте. Летом катался фотографироваться с лисами. Вот часть поймал на титовке. Ну, поймал, в смысле, на фотоохоту. Никого Алексей на удушающие, слава богам, не брал. А еще пытается у нас Алексей угадывать, что же на фотографии к нашему посту. Что же это за локация? Предполагает, что на фотографии Терский берег и пустыня Варзуги. Но рядом, да не то, как говорится.
0: Не, ну, практически, если Варзугу как речку рассматривать, то да, конечно, она там слева, как и Кузамень, располагается. И интересная локация, на нее можно, кстати, это мы ездили, когда это было, в июле, на Ниве до Варзуги с посещением всех злачных мест, которые там расположены. На чуть-чуть, там полчасика буквально, Умбу посмотреть, куда мы только, даже как там, Оленница или как-то заезжали туда посмотреть. Люди такие: а что это вы здесь? Естественно, аметистовый берег, и там все, что мимо проезжаешь, везде сворачивали, заглянуть, как люди живут, какой там бережок, красивый, некрасивый, и так до Варзуги, потом обратно, а обратно вот уже на обратном пути в Кузамень. На самом деле, меня не очень сильно сначала вдохновляло это путешествие, потому что я надеялся, что после Умбы закончится асфальт, и наконец-то начнется то самое приключение, собственно говоря, ради чего Ниву приобретал. Но нет, километров, по-моему, 30, если не 40 еще, вот это все асфальт, прекрасная дорога. Потом даже, когда асфальт заканчивается, там начинается прекрасная грунтовая дорога с небольшим количеством каких-то луж, ухабов, там дырочек. Но это все вот по сравнению там со средним рыбачем вообще не считается. И как бы классно. Едешь, можно на любом автомобиле. Я даже в один момент пожалел, но потом, когда мы поехали в сторону Кузамени и выбрали не левый путь, там люди знающие знают, что слева можно вдоль реки Варзуги проехать, и там более-менее просто песочек, да? А можно вот тот экстремальный доехать до края леса и в сторону моря, потом пилить по вот этим самым лужам, потом по пустыне и выехать на вот этот пустынный пляж Белого моря. Оно того стоит именно там. И вот это просто стихия Нивы. Ты кайфуешь, и рядом практически никого.
1: Вспоминайте и вы тоже самые яркие моменты вашего автолета. Куда ездили? Что приятно или неприятно вас удивило? Куда советуете поехать? А вот от каких маршрутов стоит лучше отказаться? 488-448, группа ВК, желательно с вашими же фотографиями. Мобильное приложение, пишите. Закрываем мы с вами сегодня летний сезон. Давайте приятно, а может и неприятно, повспоминаем его.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90. Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5. Обновленный Geely Manjaro. Выгодный трейд-ин, выкуп авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролово 24А и Кольский 27Б.
2: Круиз-контроль. Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311. Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7497. Для лиц старше 12 лет.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И.П. Никитин А.В. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран».
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Вот она, рыба вашей мечты.
12: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
11: Вкусно и полезно.
12: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
13: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября.
14: Букет для учителя.
13: Ой-ой, точно, забыли? Не беда, сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветки хризантемы 250 рублей, круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф, телефон 207-702. «Городские цветы» – учителям на радость, родителям на спасение.
4: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Автопутешествия, свобода выбора маршрута и остановок, приключения с новыми видами, к тому же поездки сближают и дарят общие впечатления. Вот правда, лето этого года преподнесло и сюрпризы для автопутешественников. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле вспоминаем вместе с вами самые яркие моменты вашего автомобильного лета и узнаем, куда же вы ездили, что приятно или неприятно вас удивило, куда советуете поехать, а вот от каких маршрутов все-таки стоит лучше отказаться.
1: Слушай, была любопытная такая статистика у меня этим летом. Мы останавливались, это в части путешествия по Беларуси. И где останавливались? На заправках. И, как правило, всей семьей едем и больше времени на них проводим, пока все там сходят в уборную, пока что-то мороженое выберут там и так далее. И я там стою у машины. И раза три у меня было, что люди смотрят мурманские номера, там или кто-то стоит рядом и кричит, спрашивает, откуда, рассказываешь. И все говорит, да я был у вас. Прям в разные. Самое позднее это мужчина был у нас в качестве дальнобойщика, когда он был молод, это начало 80-х годов. И он мне приводит пример, говорит, героев североморцев, там проспект Ленина, памятник Алёше. Я говорю, приезжайте к нам. Все то же самое, ничего не изменилось. Все вот... Он такой, террасами город. Я говорю, все верно, вы молодец, хорошо помните. И вот так кто-то служил, кто-то приезжал в гости, кто-то еще что-то. Сейчас очень много туристов к нам едет, в том числе не организованно, а самоходом. Вот им тоже надо какие-то эти обучающие курсы проводить, потому что люди, конечно, во время путешествия некоторые, особенно под его финал, думают, что они все уже доехали. Это, знаете, есть статистика, когда... Но в частности, я читал про статистику мотоциклетную, в какой момент происходит больше всего ДТП. И это момент как раз-таки последние 20% дороги. Последние 20% пути, когда ты уже расслаблен. И здесь вот то же самое, к сожалению, по дороге в Териберку. Многие едут, многие думают, что их большое путешествие сюда, на север, оно практически закончилось, и чего уж тут напрягаться, а там такая непростая дорога.
0: Степанов написал комментарий в группе во ВКонтакте, передает нам всем привет и спрашивает, автобус это тоже автотранспорт? Если так, то я тоже заядлый автопутешественник, пускай и внутри своего города. Очень увлекательно. На рабочем автобусе причем не только летом, но и круглый год. Весело хохочет в комментариях Степан.
1: Слушайте, нет, это все-таки из точки А в точку Б, это перемещение. А вот настоящие автобусные путешествия, они, кстати, я не знаю, в прошлом году, по-моему, мне не попадалось, а в этом году прямо несколько от одной компании было роликов. При этом компания эта частная. В Беларуси девушки организовали туры, то есть они арендуют у себя там автобус, и они едут, не поверите, куда. Они едут к нам. И по пути записывают, то есть они вот с первого путешествия, несколько таких путешествий, я один раз как-то даже увидел тот самый автобус здесь у нас на улицах Мурманска, и люди в автобусе, ну, представьте, они стартуют из Минска, сколько они дней едут, они особо по пути там не останавливаются надолго, только ночуют, и прогоны у них большие, то есть это не как... как, допустим, мы едем в автомобиле, как правило, там не больше 10 часов, потом, чтобы это все дело не превратилось в нудятину, все-таки останавливаешься, где-то что-то отдохнул, походил, там, переночевал, а эти прям часов чуть ли не по 20 пилят, у них несколько водителей, и сюда приезжают, это очень, конечно, крутое путешествие, после него не знаю, что они, какие медикаменты принимают, чтобы позвоночник расправился.
0: Да, я буквально несколько дней назад на парковок, ну, около одного из торговых центров в Мурманске встретил автодом с китайскими номерами.
1: Ой, если... товарищ тоже.
0: Да, раньше можно было в районе огней Мурманска увидеть с Евросоюза, как к нам приезжает, но нет, теперь туристы у нас, понимаешь, под другими буквами и цифрами.
1: Но понимая, что это автодом, одно дело встретить автомобильки с китайскими номерами у нас здесь, да, в принципе, их они попадались и на среднем, на рыбачьем, уж тем более в Териберку они едут, это... как бы уже не сюрприз, но автодом А почему? Потому что едет он намного медленнее, чем просто внедорожник. Как правило, это внедорожники к нам сюда приезжают. Автодом тащить за столько километров, это говорит еще, знаете, о чем? О том, что у нас хорошие дороги по стране, иначе он бы не доехал.
0: Успеваем ловить последние моменты лета с вами. А сегодня в круиз-контроле рассказывайте, куда ездили летом 2026-го, что приятно или неприятно удивило, куда советуете отправиться, а вот от каких маршрутов лучше отказаться.

0: У нас сезон летних автомобильных путешествий, но это мы только с одним сезоном разобрались. Дальше никто не запрещает осенью куда-то дальше двигаться и делиться этим с
1: любимой радиостанцией. Я даже больше скажу, у нас еще выходные впереди. Мы же вам рассказывали про погоду, еще минут через 20 ребята тоже расскажут. Ожидает нас хорошее, поэтому если есть возможность, повод прекрасный. Прекрасная погода, надо куда-то выезжать. Особенно если вы любите собирать грибы, то, конечно... Всем удачи. А подводя итоги этой темы, что хочется сказать? Никакие коллапсы дорожные нас не останавливают, судя по всему, как ездили из Мурманска. К счастью, так и ездят, потому что... И это правильно, потому что сидеть в Мурманске на одном месте, да, это красивая природа. Мы, кстати, еще и, я так полагаю, если смотреть на полностью наше население, это и большинство и Мурманскую область не освоило, а тут есть осваивать. И поэтому наше расположение нас подстегивает к автопутешествиям, и многие испытывают при этом хорошие эмоции, что бы ни происходило с ними в пути.
0: Вы когда выбираете, ехать вам или нет, я думаю, что ответ однозначный. Отправляться точно стоит, и даже если в какой-то передрягу вы попадете, но вот заодно плюс одна история и плюс одно впечатление, которое можно будет потом у нас здесь рассказать по телефону 488-448.
1: Да, но истории можно еще посмотреть и также продолжить писать. У нас в группе во ВКонтакте тема обозначена. Увидите там картинка автомобиль на берегу Белого моря. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, автомобилей 2026 года в наличии и на заказ, выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б, Фролова 24А, 25-25-50.
0: Макс Байков, мы с тобой услышимся и увидимся уже осенью.
1: Уже осенью.
0: Да. Круиз-контроль у нас будет автомобильный уже в сентябре.
1: Всем прекрасного продолжения этого лета и, естественно, входа в нашу симпатичную, красивую, золотую осень.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлсеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Навязчивое желание съесть что-то определенное может быть сигналом, даже иногда тревожным сигналом нам от нашего организма. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Сейчас поймем, чего нам не хватает, когда одна рука тянется к картофелю фри, а вторая к шоколадке. Начнем с солененького. Не всегда это сигнал о том, о чем вы подумали. Иногда человеку просто не хватает хлоридов. Пить рассол не рекомендуется. Лучше всего запланировать на ужин порцию рыбы, а салат заправить морской солью. Морская капуста тоже должна помочь, если очень хочется соленого. Дополняют хлоридный список свекла, сельдерей, оливки. Теперь мясо. Когда очень сильно хочется мяса, организму, возможно, недостает железа. Помимо, собственно, мяса, ищите железо в гречке, бобовых, грибах, семечках, зеленых овощах и чернике. Последнее неожиданно. А если хочется чего-то пережаренного, вот любите вы соскребать горелые корочки со сковородки, то тянетесь вы не за горелками, а за углеводами. И помочь может свежий фрукт, богатый углеводами. Будете регулярно есть фрукты, чисто теоретически, скоро сможете купить пароварку и забыть о стремлении к зажаренному. От зажаренного к жирному. Закрываете глаза, и пончики летают перед глазами. Это не пончики не дают вам покоя, а нехватка кальция, возможно. Сыр в помощь друзьям. Сыр, кунжут, брокколи, стручковые, бобовые. Кстати, если хочется газированных напитков, нехватка кальция опять-таки налицо. А ежели на кисленькое потянуло, обратите внимание на продукты с магнием. Орехи, семечки, фрукты, опять бобовые, опять стручковые. Бывает, что хочется просто хлеба. У меня частенько бывает. Организм просит азота. Нужно съесть продукты с высоким белковым содержанием. Мясо, орехи, бобовые. Любителям тонизирующих напитков чаще всего не хватает серы. Именно отсутствие этого вещества в организме отвечает за желание выпить кофе или чай. Да побольше. Восполнить нехватку серы можно клюквой, хреном, брокколи, белокочанной или листовой капустой. Все эти продукты добавят вам к тому же витаминов, пектиновых веществ, полезных сахаров, клетчатки, фолиевой кислоты. Про женщин давайте. Женщинам перед критическими днями иной раз хочется смести со стола вообще все подряд. Говорят нам, что это нехватка цинка в основном. Помогут следующие продукты. Овощи-корнеплоды, овощи-листовые, кунжутные семечки, тыквенные семечки. А если хочется именно шоколада, то, возможно, опять же, манит цинк, ну и магния туда же. Теперь ситуация, когда аппетит полностью отсутствует. Обратите внимание на витамины В1, В3, марганец и хлориды. Нужно включить в рацион семечки, орехи, бобовые, отруби, крупы, зерновые, сушеные грибы тоже подойдут, клубника, ананасы, морская соль. Вот это меню, водоросли и свекла. Ну и сладенькое осталось на сладенькое. Если хочется слопать сразу много конфет, полкило, или чай попить не скромно с ложечкой сахара, а все 6 забабахать, дело само собой в углеводах. Регулярное употребление фруктов убережет вас от излишнего засахаривания. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Какой красивый пролет птиц мы только что наблюдали с Катериной,
1: да,
0: из нашего
1: невероятно.
0: Студийного
1: окна. Куда-то они все помчались. Надеюсь, что не на юг пока еще.
0: Ну, подожди. Я думаю, что они выходные еще у нас здесь проведут, по всем фестивалям пролетят.
1: О, да.
0: И после этого можно куда-нибудь отправляться. Катя Новикова, доброе утро тебе.
1: Всем здравствуйте, доброе утро, друзья.
0: Хочется с тобой и кусочек автомобильного лета в том числе зацепить. Как у тебя вообще с путешествиями на машине?
1: Слушай, ну, прекрасно у меня с путешествиями на машине. Мне кажется, последние лет 5 мы только и путешествуем, что на машине.
0: У всех денег меньше стало.
1: Вот, да. Нет, мне это все очень сильно нравится. Мне нравится, как мы едем. И, в общем-то, едем мы, на самом деле, недалеко. В основном до Псковской области, до Петербурга. Ну, и делаем, как правило, остановку где-нибудь в Петрозаводске. А, там спим и гуляем. И дальше вот уже до Питера мчим. Ну, или там наш пункт назначения Псковская область.
0: Легендарные
1: вот
0: путышские мотели, я правильно понимаю. Медвежьегорск и вся эта классика.
1: Слушай, ну там тоже. Мы один раз в такой Медвежьегорск попали. Господи, боже мой, едем и едем. Думаю, уже Архангельск сейчас будет, а мы все едем и едем. В общем, не ту медвежку я случайно забронировала, но ничего, хорошо, тоже знаем, что есть такая и такая.
0: Еще заодно плюс одна история приключения.
1: Это, да, история приключения, но в этом году мы поехали по новой дороге, потому что ехали не через вот этот вот сясь-строй из Петербурга.
0: Ты можешь предупреждать про такие названия перед эфиром?
1: Название вообще огонь, конечно. А поехали через там Приозерский район, получается, туда, на Сартовалу. Друзья мои автолюбители, кто ездил тут, знает, что там за дорога, а серпантин самый настоящий. Такие нам говорят, ух, там такая красивая дорога, просто такая живописная, невозможная красота. Ну ладно, ну раз мы в той стороне, конечно же, мы поедем. Новое впечатление, новое приключение. Господи, мой муж там вспомнил то, что помнил, и то, что вообще не знал. Слова образования, значит, у него случилось всякое разное. Нет, дорога, друзья, конечно, красивая, но она такая извилистая. Такие подъемы, повороты, чуть ли там не на 90 градусов. Ну, в общем, на самом деле, не для слабонервных. Проехали мы через Сартовалу, по берегу, значит, озера. Вот этот вот Лахденпохский район тоже зацепили. Но муж сказал, все, посмотрели, проехали, больше мы по этой дороге не поедем.
0: А вы принципиально выбираете локации, которые очень трудно произнести потом в эфире?
1: Так, слушай, я даже не знала, что это такой район. Вот сейчас просто фотографии посмотрела, думаю, какое интересное название, оказывается.
0: Заодно плюс одно у тебя история появилась,
1: да,
0: в жизни,
1: да,
0: которую,
1: да,
0: в эфире можно
1: рассказать. А вообще это классная история, путешествовать на машине. Мне это все очень нравится.
0: Как мы с Максом вам напоминали, что да, сезон пускай у нас и заканчивается, но путешествие на машине никуда от нас не уходит. Сейчас вот осенний красота у нас уже,
1: да,
0: устанавливается. Жаль, только все это очень стремительно у нас улетит вместе с каким-нибудь порывистым ветром. Но в ближайшие дни, правда, этого не планируется. Давай в прогнозе погоды все-таки это, наверное, расскажем во всех подробностях.
1: А то, что ничего не изменилось со вчерашнего дня и плюс 19.
0: Ты убийца интриги, Екатерина.
1: Нет, нет, просто я сама в ожидании томительном.
0: А мы сейчас должны были с тобой просто сказать всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это «Двое против сна». Катя Новикова, Сергей Сачков на 104.5. Оставайтесь с нами.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. «Двое против сна».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт CSM. sm51.com.
7: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
7: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
10: У них всегда один день недели трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП ТОВ Татьяна Андреевна. Мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж.
2: Вот те самые приятные новости, которые мы вам с Катериной обещали. Все то, что всю неделю нам пророчили на выходные, а мы вообще не верили, ну потому что знаем, как у нас погода в Мурманске устроена. Но неожиданным образом все взяло да и сбылось. Нам уже приятно обещают прямо сегодня, в эту пятницу, до плюс 12, говорят, днем поднимется у нас столбик термометра, и никаких осадков к нам прилететь все-таки не должно, и яркое солнышко все-таки выглянет у нас под занавес этого летнего сезона.
1: Но если говорить про завтрашний день, то днем уже плюс 19 рисует нам погодный сайт. К вечеру погода чуть-чуть изменится, будет похолоднее, но при этом безоблачно, и все равно будет светить солнце. В воскресенье не такие яркие в плане солнца прогнозы, но по температурам все тоже очень тепло.
2: Как быстро мы охамели с тобой. Нам плюс 17 делать? Уже похолодание.
1: Лето, я не хочу его отпускать, знаешь ли.
2: Ну, в любом случае придется это сделать. Осенний сезон наступит без нашего разрешения. Но очень приятно, если в Мурманске оно в этом году у нас вот так вот красиво завершится. Так что ловите время, не говорите, что не слышали. Стройте планы. Завтра, говорят, плюс 19 градусов, солнце и никакого дождя.
1: Спонсор прогноза погоды — белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летняя комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ – мебель для жизни. Ленина 27А, второй этаж, ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ, Мурманск.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Во время ремонта квартиры или строительства дома, к сожалению, что-то может пойти не так. И заказчик получает результат, отличающийся от ожидаемого. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет, что делать, если строительные работы выполнены с нарушениями.
3: Для того, чтобы доказать факт некачественного строительства дома, некачественного выполнения работ, кривые стены, плохая гидроизоляция, прочие моменты, конечно же, необходимо проведение экспертизы. Некоторые моменты мы можем определить визуально. Ну, к примеру, если мы говорим о кривых стенах, то можно измерить с помощью достаточно простых подручных инструментов, не требуя специальных познаний в области строительства или того, но такое предъявление требований будет все равно носить как для противоположной стороны, так в целом и для суда более субъективный характер.
2: Для таких случаев предусмотрена строительная или товароведческая экспертиза, либо совокупность этих экспертиз для того, чтобы оценить недостатки и соотнести их со строительными нормами.
3: Такая экспертиза, такие выводы уже могут быть положены в основу решения суда и, на мой взгляд, будут более весомы для диалога досудебных переговоров с исполнителем, с противоположной стороной, который, наверное, на практике так происходит, видя заключение эксперта, в целом уже несколько по-другому относится к предъявляемым требованиям, но рассматривает их, что ли, более серьезно.
2: Как отмечает Антон Северин, пока в нашем городе таких экспертов немного. Но спрос рождает предложение, и по мере сдачи квартир в мурманских новостройках эта ниша будет заполняться.
3: В настоящий момент достаточно большими темпами для Мурманска идет строительство многоквартирных домов. Конечно же, принимать их я бы рекомендовал с экспертом. Сталкивался с подобными ситуациями в Москве, в Санкт-Петербурге. Перед актом приема-передачи осуществляется осмотр экспертом с составлением акта и заключения. На самом деле очень много нюансов можно найти.

0: сети, которые на первый взгляд абсолютно не видны, от неработающих розеток до кривизны пола. В таком случае существует возможность не принимать жилое помещение до устранения недостатков, либо потребовать соразмерного уменьшения стоимости такого помещения, ну, какого-то разумного уменьшения стоимости.
1: Как показывает практика других городов, застройщики, как правило, стараются не доводить такие споры до судов, так как, с одной стороны, эти дела наносят урон их репутации, а с другой стороны, закон о защите прав потребителей по-прежнему жестко стоит на страже прав обычных граждан.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант 51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
6: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
7: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
6: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
7: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
8: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
9: Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
10: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: двигателя.
1: Мы
0: друзья
1: сегодня
0: мои.
1: В Териберке, да?
0: Ну, практически там, но немножко в другом месте, где еще поклоняются, знаешь, чему? Ягодицам. Это все в Намибии.
1: Ну, кстати, с музыкальным вкусом у них все не так плохо. У них там водятся не только бакланы, еще и Бруно Марса они себе завели. Видимо, доплыли до их берега скелетов диски, потому что это второй альбом Бруно Марса из 2012 года и самый настоящий песенный боевик того времени называется Locked Out of Heaven, изгнанный с небес, если что. Очень большой и крупный хит, который вышел уже 14 лет назад. Есть, кстати, версия даже, где Бруно Марс поет вместе со Стингом. Да, была такая версия, сделана специально для церемонии Грэмми 2013, но музыкальные критики вообще, в принципе, говорят о том, что очень похоже на творчество группы The Police, где когда-то Стинг начинал, распевал, так что еще один такой комплимент песни, если к современным рок-классикам ее тоже относят. Заглядываю в те, кто эту композицию создавал, Марк Ронсон, это имя тебе наверняка ни о чем не говорит, но именно этот человек спустя несколько лет сделал для Бруно Марса легендарный Uptown Funk. Вот эту песню по названию ты наверняка точно должна знать. Еще и богатый после этого.
0: Ну, естественно.
1: Ну, а сейчас просто слушаем талантливого мужчину, хотя, я думаю, у него тут тоже...
0: Нет, там тоже все в порядке.
1: Судя, да, по его костюмам и нарядам, да, живет хорошо. Бруно Марс, Locked Out of Heaven, сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте. В какой стране?
0: Намибии.
1: Абсолютно верно.

Моя полная убежденность, что если песня написана классно, то неважно, сколько лет прошло с момента ее выхода, она звучит всегда свежо и актуально. Вот вам доказательство прямо сейчас в нашем золоте чартов. Bruno Mars, его Locked Out of Heaven 2012 года. Сколько еще всего прекрасного Bruno написал. А спустя годы до сих пор продолжают его пластинки выходить, появляются в ротации Power Hit Radio, но его хит-боевик, который вышел 14 лет назад, все еще звучит очень и очень бодро, и на первом месте в музыкальном чарте в Намибии находится абсолютно заслуженно и по праву. Спонсор рубрики «Компания».

Компьютерная академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11. Джилиманджаро Флаг. Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru. Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
6: Катя Новикова и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Евки», кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной, ИП Евдокимова Яна Александровна, Марата, 26, первый этаж.
2: Разыгрываем два трайфла прямо сейчас и давай узнавать, кто ж такой настойчивый-то, кто не хочет «In My Arms» слушать и звонит к нам, надеюсь, что вы к нам поиграть и за вкусняшками пришли. Да. Доброе утро.
1: Как зовут сладкоежку? Доброе утро.
3: Галина.
1: Это Галина. Галин,
2: здравствуйте.
1: Вас, Галина.
2: Да, и напоминаем быстренько, что у нас будет сейчас происходить. Быстренько для того, чтобы побольше поиграть и время интересно нам с вами провести. Будем вам рассказывать сейчас про события сегодняшнего дня, про народный календарь. Естественно, все ему подчинено. Галина, от вас только да или нет мы хотим слышать. За это, собственно, баллы вам будем начислять. После этого все посчитаем. И, возможно, именно сегодня вы станете обладателем тех десертов, которые мы здесь и разыгрываем. Желаю вам удачи по традиции, Екатерина,
1: да,
2: уже.
1: Да, я тоже желаю удачи, готова вам все рассказать о дне сегодняшнем.
2: Поехали тогда.
1: По народному календарю Успения в этот день люди солили огурцы и квасили капусту.
2: Ну, все правильно же.
3: Да.
1: Да, еще праздник с оленем называли. День котлет отмечают сегодня в Костроме. Котлета от французского «ребрышко».
2: Верите в такое?
1: Ребрышко, котлета. А так и есть, потому что в первоначальном значении котлета – это кусок мяса, приготовленный на кости. Северный вопрос. Сегодня родился Александр Пидуст. Он 13 лет руководил Мурманским драмтеатром. Кстати, наша драма изначально была филиалом ленинградского БДТ.
2: Как вам такое, да или нет?
1: Филиал ленинградского БДТ. Да, так и было. 3 года был частью Большого драматического театра. В 1851 году открыто железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой. Дорога построена по приказу Екатерины II.
2: Все правильно.
1: По Екатерине дорога.
3: 51?
1: Да.
3: Нет.
1: Правильно, дело было гораздо позже. При Николае I Николаевской и называлось. 90 лет назад в Италии открыт национальный автодром. Там исторически проводится гран-при в гонках Формулы-1. В первой гонке гран-при итальянцы проиграли.
2: Да или нет?
1: В первой гонке итальянцы проиграли. Да, французы нанесли сокрушительное поражение и сделали дубль. В 1961 году в Торонто открыт хоккейный зал славы. И в нем сейчас только 2 россиянина.
2: Но верите в такое?
3: Нет.
1: Ну нет, 10 наших хоккеистов, конечно. 101 год назад, переходим к именинникам, родился один из братьев-фантастов, Аркадий Стругацкий. В Питере есть площадь братьев Стругацких.
2: Припоминаете ли такое?
3: Не припоминаю.
1: Ну да или нет?
3: Нет.
1: А все-таки есть на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. И последний вопрос режиссеру Дэвиду Финчеру. Сегодня 64 года. Фильм «Бойцовский клуб» — это его фантазия и дело.
2: Все правильно.
1: «Бойцовский клуб»,
3: да,
1: Дэвид Финч. Да, еще «Семь», «Игра», «Карточный домик» и многие-многие другие фильмы.
2: И мой любимый режиссер, да, исчезнувшая загадочная история Бенджамина Баттона.
1: Началось.
2: Все на свете. В общем, посмотрите, если не глядели.
1: Что-нибудь.
2: Да, у нас блистательный результат. Смотрю я еще в свою бумажку, на которой сейчас плюсы ставил,
1: так.
2: А они практически все плюсы,
1: обалдеть.
2: Понимаешь? Цифра 6 сегодня у Галины у нас в графе «Результат». Мы, естественно, прям очень бурно аплодируем.
1: Но все равно еще в течение часа, Галина, слушайте Power Hit Radio, а потом узнаете, кто же будет вашим соперником, и тогда эта интрига у нас, так сказать, прояснится.
2: Зачем ты ограничиваешь время прослушивания Power Hit Radio? Почему только в течение часа?
1: Я до момента X, так сказать.
2: Это пожалуйста. Это мы в любом случае будем за эфиром с вами сейчас общаться. И напоминаем, что спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику изготовления за один день. Любой дизайн, любые идеи. А если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Это, конечно, очень жутковато звучит, но у нас последняя пятница лета.
3: Зачем ты так грустно начинаешь? Новости точно будут повеселее.
2: Тогда, конечно, прошу, Катерина, ты все-таки в этом специалист, профессионал. Катя Новикова, выпуск новостей в 10.00.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Более 2000 педагогов удалось привлечь в систему образования Мурманской области за последние 2 года. Чем ближе 1 сентября, тем больше новостей про образование. В 2 раза выросло количество 100-бальников по ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании в рамках традиционного педагогического совещания. Накануне оно состоялось. В нашем регионе действует более 20 мер поддержки учителей и преподавателей, ну а также на заседании обсуждали обновление образовательной инфраструктуры, возможности для школьников и студентов и развитие образовательных форматов. Отмечается, что с 2019 года в регионе обновлены 42 здания школ, 11 детских садов, 25 колледжей. И только в этом году, в 26-м, работы ведутся на 21 образовательном объекте. И это на 50% больше, чем в прошлом году. Напомню, на следующей неделе, во вторник, 1 сентября, свои двери для юных северян откроют 54 образовательные организации. В их числе 27 школ, лицеев, гимназий, кадетский корпус, а также 21 детский сад и 6 организаций дополнительного образования.
2: Друзья. Я думал, ты с другого новость начнешь. Более 2000 педагогов не хотят, чтобы наступал вторник.
3: Подожди, у них есть семьи, им надо работать. А как же? А как же? Это же люди таких профессий, которые что там они доброе, светлое, вечное сеют в умы подрастающего поколения.
2: Ну, давай так, в идеале хотелось бы.
3: С большим уважением к этому отношусь, да.
2: Да, все-таки это действительно настоящее призвание. Да? И мы тут, конечно, сейчас веселимся, немножечко ерничаем. Ну вот настоящий педагог, если он повстречался на вашем жизненном пути, я думаю, что вы его не забудете вообще никогда. По крайней мере, на себе я это абсолютно точно проверил.
3: И еще об успехах образования Мурманской области. Академический лицей среди лучших учебных заведений Мурманской области. Рейтинг лучших школ России составило агентство РАЭКС. И собранные данные вошли информация о поступлении выпускников в университеты. Так вот, по конкурентоспособности 11-классников, окончивших обучение, первые 4 места заняли такие учебные заведения, как Мурманский академический лицей, дальше 2 место Политехнический лицей, 2-я гимназия города Мурманска и школа номер 36. В рейтинге также присутствуют школы и гимназии Кировска, Апатитов и города Полярные Зори, ну а город Атомщиков на 8-м и 9-м месте этого рейтинга. ГТРК Мурман нам об этом сообщает.
2: Ты знаешь, я вспоминаю новости, которые прилетали к нам в июне и в начале июля о том, сколько же выпускников в этом году действительно сдали на 100 баллов. Я не думаю, что раньше я просто этой темой не интересовался,
3: да
2: поэтому
3: нет,
2: эти
3: конечно.
2: Новости нас никак не трогали.
3: Больше.
2: Абсолютно верно. Я в какой-то момент думаю, да ну ж сколько ж там еще у вас таких талантливых и умных. Давайте еще дальше.
3: Ну, а теперь,
2: пускай их будет больше и больше.
3: А меня интересуют другие рейтинги. Сколько молодых людей, которые вот так вот учились, корпели, занимались, и все-таки поступили не на бюджет.
2: А что еще у тебя по новостям, Катерин?
3: Так, ладно, это риторические вопросы. Что еще хочу рассказать? Давайте еще чуть-чуть про образование. Губернатор наш анонсировал появление
2: вот
3: Мурманской области в метавселенной. Мурманская область в метавселенной. Ну, ты где такое-нибудь вообще когда-нибудь видел, слышал, мог представить?
2: Ну, вот прямо сейчас от тебя выпуски новостей.
3: Миллионы подростков со всего мира смогут побывать в Заполярье, вообще не выходя из дома. В общем, будут создавать метавселенную. Проект называется «Мурманск. Арктика. Россия». На специальных платформах у ребят будет возможность самим создавать новые арктические города, преображать, собственно, Мурманск, столицу Заполярья, и создавать новые проекты в тех программных продуктах, которые которые у нас уже в регионе имеются, пояснил губернатор. Цель такого проекта, чтобы дети с юных лет, играя, строя города в метавселенной, таким вот духом Мурманской области и Арктики пропитывались, цитирую я. Также высказал глава региона уверенность, что к созданию метавселенной присоединятся школьники со всей страны. Они вдохновят родителей посидеть Заполярье наше и с туристической целью, а некоторые даже могут переехать и жить, и работать в нашем регионе.
2: А ты знаешь,
3: вот такие глобальные цели ставят.
2: Очень хочется, чтобы, вопреки тому, что ты сказала в начале новости о том, что школьники могут посетить Заполярье, не выходя из дома, пускай это будет только первым шагом, что они поглядят, как здесь могут быть, и вот тут такие уже будут выходить из комнаты, совершать свои ошибки.
3: Собирать рюкзаки
2: абсолютно
3: и
2: верно.
3: Отправляться
2: нам
3: в путешествие по жизни, получается уже, да?
2: Ну и к нам заодно Мурманская область в том числе.
3: Да. Так, что еще хочу вам рассказать. Давайте об образовании на некоторое время подзабудем.
2: Оно само себе напомнит.
3: 1 сентября же, да, рядом. Так, новостям Мурманска. Сегодня более 240 домов останутся без горячей воды. Опрессовка теплосетей показала скрытые дефекты трубопроводов. И в связи с проведением ремонтных работ сегодня с 9 часов утра и до 19 часов. Вот такие цифры нам называют. Отключат горячую воду в 240, даже более 240 домов. Корректировка отразится в квитанциях за сентябрь.
2: Это приятно.
3: Тем, у кого есть, счетчиков, вот этот вот перерасчет сделают. И ремонтные работы будут, проводить. Список адресов можно, например, найти на сайте ГТРК Мурман. Список такой очень-очень внушительный. Так что, если на сегодня вы без горячей воды, посмотрите в этот список, не у вас ли проводят какие-то ремонтные работы.
2: У нас, я тебе подтверждаю.
3: У вас, Гвардейская там была, кстати.
2: Да, мы прям
3: Кирова
2: попали.
3: Тоже спортивная, то, что я успела глянуть, Декабристов улица, вот как-то все вот в этом районе города сосредоточено.
2: Так что, если в 19 часов сегодня все это не закончится, поверьте, вы об этом услышите. Пускай не на Пауэрхит Радио, кто-то будет очень громко орать сегодня, что у него горячая вода снова закончилась. Да, это ваш покорный ведущий.
3: Так, ну и последняя новость этого выпуска. В Кировске появились бронзовые горняки. Да, в разных точках Кировска установили 5 бронзовых скульптур горняков, сообщает об этом Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области. Автор работ – московский скульптор, зовут его Вадим Кириллов. Скульптуры размещены на горнолыжном курорте Большой Будьявр, на набережной озера Верхнего, а еще на стадионе Тирвас и у здания молодежно-культурного центра «Дрозд». Каждая фигурка уникальна. И, в общем-то, эти фигурки горняков дополнили уже давно живущего в Кировске лукавого горничка у музейно-выставочного центра
2: «Апатит». Бронхит, простите.
3: Слушай, я всего лишь один раз была в Кировске, было это очень давно, лет 10 назад, и вот я помню этого лукавого горничка у выставочного центра «Апатит».
2: Этого ли ты помнишь горничка?
3: У меня даже фотография с этим горничком
2: все
3: имеется.
2: Все запротоколировано.
3: В общем, очень симпатичные фигурки. Мне они напомнили, конечно же, вот этих бронзовых гномов, которые заселяют, например, Калининград.
2: Хомлины,
3: да, так хомлины,
2: называемые.
3: Все верно. Вот теперь вот что-то такое похожее. Их друзья, только горняки, появились в Кировске. Почему про Кировск говорю? Потому что в эти выходные Кировск будет гулять, там отметят день горняка. Ну, в общем, хорошая возможность остаточек лета вот так вот провести тоже где-то в путешествии.
2: Не только Кировск будет гулять у нас, потому что и День шахтера отмечается на этих выходных, еще и фестивали гастрономические тоже будут проводиться, и прям-таки целый полчища артистов к нам сюда прилетят.
3: Наверное.
2: К нам на Кольский полуостров. Так что выбирайте себе по вкусу, простите за этот каламбур.
3: И по вкусу тоже.
2: Да, события, которые вы хотите посетить. А может быть, это к разговору о вкусе, вы просто в лес отправитесь, где будете слушать себя и все, что у вас под ногами хрустит. Я вот туда все-таки хочу, судя по всему.
3: Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама. Я Колин Вау переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
1: Без возрастных ограничений.
2: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.com.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Александр Стэн и Донни Сетми.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Мы к вам пришли, чтобы подтвердить планы и намерения о нашей погоде на ближайшие дни и на выходные, что у нас ничего не изменилось и пока все действительно именно так. У нас ползет вверх потихонечку пока еще наш термометр, но все равно движение уже наметилось. Целых 8,5 градусов к половине 11 утра. Обещают, что сегодня этой цифры не ограничится. И все-таки плюс 12 у нас случится. Хотелось бы, если честно.
1: Хотелось бы, конечно, но к вечеру до плюс 10 ночью все-таки температура опустится. Ну а завтра? А завтра днем обещают до плюс 19 нам.
2: Как поднимется вообще. Mm-hmm. И до воскресенья не утихнет, если честно. Даже ночи будут теплые, практически как в песнях у Иванушки International, если честно, и звездные. И что там про первый поцелуй, и там тут же погнали вообще сразу же.
1: Ну вот, конечно, лето, не уходи, хочется сказать.
2: Видимо, не сильный ветер оставляет нам погоду, потому что он всего 4-5 метров в секунду, и сегодня и в ближайший последний летний уикенд. Надеюсь, что все будет именно так, как и сегодня нам рисуется, потому что очень симпатично, я думаю, все время провели, и этой возможностью бы точно бы воспользовались.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября – букет для учителя. Ой-ой, точно, забыли? Не беда, сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф, телефон 207-702. «Городские цветы» – учителям на радость, родителям на спасение.
3: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Fastboy. Music Sounds.

0: Народная тема.
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яна Евдокимова и Мария Волошина, ИП Евдокимова Яна Александровна, Марата, 26, первый этаж.
2: Кастомизация всякой техники выходит на новый уровень. Ты посмотри, что теперь стали.
1: Ну что там, стразами обложили?
2: Ну, нет, я про это, знаешь, не рассказываю. Это твоя вотчина, я тебе это передаю. Дело в том, что есть такая известная, ну, в уже достаточно широких кругах, польская компания, которая называется CD Projekt. Именно она придумала, например, серию игр, которые называется «Ведьмак». Может быть, ты слышала,
1: есть такой
2: одноименный сериал, книга и вся большая вселенная. Они же еще ответственны за появление игры, которая называется «Киберпанк 2077». Для того, чтобы как-то ее проассоциировать, есть такой фильм, не так давно вышедший, называется «Бегущий по лезвию 2049». Гаррисон Форд и Райан Гослинг там снимались, он в таких фиолетовых цветах. Возможно, вы по этой картинке его сможете вспомнить. Так вот, к чему я вам все вот это вот рассказываю? Дело в том, что не какие-то неизвестные пользователи, а прям вот эта вот компания, она представила новый компьютер, который называется Commodore 77. Дело в том, что он построен на базе одного из самых древних, но самых популярных компьютеров, Commodore 64, и выдержан в стилистике как раз-таки своей игры Cyberpunk 2077. Поэтому все вот эти вот шероховатости, потертости, неоновости, все, пожалуйста, для вас. И даже специальную мелодию они написали вот в том самом стиле, в котором запускались компьютеры в 80-е годы, когда оригинальное устройство в принципе появилось. Поэтому все на месте, все эти значки, стикеры, в общем, классно все это проработано.
1: Все старье возвращается.
2: Поэтому мы в очередной раз вас заклинаем.
1: Не выбрасывайте ничего, храните в гараже.
2: Естественно. Или надевайте на себя и приходите в этом на работу, как делает ваш ведущий.
1: Так, значит, рассказали тут СМИ, сколько учителей используют искусственный интеллект в своей работе.
2: Я правильно понимаю, там медленно написано просто
1: медленно,
2: у себя в новости,
1: медленно.
2: Да?
1: Смотрите, порядка 40 учителей в России используют нейросети в своей работе. 33% адаптируют сгенерированные нейросетью шаблоны для, значит, создания занятий для своих классов. И около 41% учителей допускают применение искусственного интеллекта школьниками, но при выполнении домашних, вернее, когда они будут выполнять домашние задания, но условие одно, чтобы ученик сам объяснял результаты этого всего, а не просто копировал и вставлял.
2: Ну вот тебе новость поперек нейросетей, ну, всего искусственного, что у нас сейчас активно создается. Это прям-таки самая настоящая полноценная компания Apple. Они тут представили свой новый продукт, свой новый компьютер, который называется Mac 5, 6. В общем, нам с тобой в любом случае этого. Да не то, что не досчитаться, нам с тобой это нельзя позволить. Да, M6 и M5 Pro появилась на рынке. Но меня эта новость привлекла вот в каком смысле. Дело в том, что Apple принципиально снимает сейчас все свои рекламы вживую и тратит на это огромное количество

0: еще и вот на это в том числе поглядеть.
1: Ой, как этот Wildberries просто окутывает нашу жизнь со всех сторон.
0: Еще
1: и запустил собственный мессенджер. Не, ну меня в последнее время прямо, извините, раздражает сидеть вот в этих вот приложениях, что-то там выискивать, находить. Нет, я хочу пойти в магазин и все там купить.
0: Ты понимаешь, да, к чему мы приходим?
1: Да, но магазины, к сожалению, перестали предоставлять такой широкий ассортимент. Так вот, друзья мои, Wildberries запустил собственный мессенджер, VB-чат, приложение доступно уже для скачивания. Можно там отправлять и фото, и видео, и файлы, и голосовые сообщения, и звонки совершать, а еще группы создавать и каналы. Ну, авторизация вся возможна через VB-ID. Ну, что тут сказать? Сначала тестировали на сотрудниках, всем все понравилось. Сейчас у мессенджера базовый функционал для обсуждения покупок, но в будущем Marketplace обещает добавить возможности коммуникации с брендами и продавцами, а также взаимодействие с самими сервисами Wildberries.
0: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Торты со вкусом счастья, десерты, создающие праздник. Изготовление срочных заказов за один день, оформление на любой вкус. Десерты всегда в наличии в сладкой точке на Марата 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».
2: Народная техно.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302, Коминтерна 7.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Аппарат! Мама рада! Охранят нас армата!
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
7: Катя Новикова и Сергей Сачков.
6: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Евкея» — кондитерская студия Яна Евдокимова, Мария Волошина, ИП Евдокимова, Яна Александровна, Марата, 26, первый этаж.
2: И есть у нас уже звонок в утренней студии. Здравствуйте.
1: Алло, как вас зовут? Кто на связи?
3: Здравствуйте, Оксана.
2: О, Оксана, здравствуйте. Давненько мы вас не слышали, но рады вас услышать. Правила вы прекрасно помните. Мы по-прежнему обсуждаем события сегодняшнего дня. Да или нет, хотим от вас. Мы услышать... А чего тянуть-то?
1: Да давай, не надо ничего конечно, тянуть. Оксана точно секунды. Все знает правила игры, поэтому желаем вам, Оксана, удачи.
2: Ну, поехали.
1: По народному календарю Успения последний сноп в поле наряжали сегодня в сарафан и кокошник.
2: Да или нет?
3: Да.
1: Да. С песнями несли в деревню все это дело. Конец жатвы отмечали. День котлет отмечают сегодня в Костроме. Эталонный вес готовой котлеты 75 граммов.
2: Ну как, да или нет?
1: 75 граммов. Да, по ГОСТу именно 75 равнёхонько.
2: По какому по ГОСТу?
1: По ГОСТу. Северный вопрос. Сегодня родился Александр Пидуст, 13 лет. Он был директором Мурманского драматического театра. Изначально спектакли театра шли в ДК Кирова.
2: Был такое?
3: Да.
1: Да, 24 года играли на сцене ДК. В 1851 году открыто железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой. Фирменный поезд «Красная стрела» был запущен год спустя.
2: Все правильно.
3: Нет.
1: Нет, спустя 80 лет, только в 1931 году. Следующий вопрос. 90 лет назад открыта трасса, на которой проводится Гран-при Италии в гонках Формулы-1. Она славится своей извилистостью.
2: Ну, все же правильно, конечно, да?
3: Да.
1: Да нет, наоборот, там очень длинные прямые участки устанавливают рекорды максимальной скорости на этой трассе.
2: Я подсказывал, как
1: ну,
2: мог.
1: Ну да, в 1961 году в Торонто открылся хоккейный зал славы. В зале представлены и заслуги хоккеисток.
2: А как вам такое может быть?
1: Хоккеисток. Заслуги там есть?
3: Да.
1: Да, 14 женщин с клюшками уже. 101 год назад родился один из братьев-фантастов Аркадий Стругацкий. Фильм Тарковского «Сталкер» — это экранизация повести с таким же названием.
2: Ну, была у них такая книга?
1: «Сталкер».
3: Нет.
1: Повесть, правда, называется «Пикник на обочине». Режиссеру Дэвиду Финчеру сегодня 64 года. Создатель «Бойцовского клуба» и «Карточного домика» снимал сначала музыкальные клипы.
2: Да или нет, Оксан?
3: Да, нет.
1: Так снимал он культовый режиссер клипов и Мадонна, Аэросмит, Роллинг Стоунс и многие-многие-многие другие. Он вообще фанат был музыкальных клипов.
2: Я надеялся, что Дэвид Финчер все-таки вам победу принесет, но пока у нас всего лишь ничья на эту минуту. Да, наши обе слушательницы и Галина, и Оксана набрали по 6 правильных ответов, поэтому дополнительный вопрос. Заглядываем мы в календарь. И верите ли вы, дорогая Оксана, что если этот календарь перевернуть, то в сентябре на нашем Power-календаре вас будут поджидать утренние ведущие Кати Новикова и Сергей Сачков. Верите в такое, да или нет?
3: Да, да.
2: Спасибо вам за то, что верите и смотрите в этот календарь. Мы сегодня приносим вам в эту пятницу победу.
1: Ура! Оксана, мы вас поздравляем. Действительно, сентябрь – это наш Сергей месяц в календаре Power.
2: Как это хорошо звучит.
1: Да, все, вы правы.
2: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимова и Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику изготовления за один день. Любой дизайн, любые идеи. Ну, а если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: У нас сегодня идеальный праздник для пятницы. Дело в том, что 28 августа отмечается день «Гоняйте мышкой вокруг значков». Это к разговору о вашей офисной продуктивности.
2: А еще сегодня Международный день публичного чтения комиксов. Почему же в пятницу вечера не посвятить прочтению этих увлекательных картинок? Но на самом деле песня, которая сейчас уже звучит, ее выбирал Сергей. Стоит ли вам точно и честно сказать, каким праздником посвящено это?
1: Ну, кстати, непонятно на самом деле.
2: Ну, тут, да, все сложилось.
1: Смотри, тебе три варианта. Это день надутых губ, день пышных дам или день запрокидывания головы. Как будто они связаны все друг с другом.
2: Липса прямо сейчас звучит на 104.5, а мы говорим вам до свидания и встретимся уже в понедельник. Ваши утренние ведущие Сергей Сачков
1: и Катя Новикова.
2: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Похоже, 3 миллиона проданных автомобилей в год навсегда останутся для России лишь воспоминанием. Даже в далекой перспективе рынок вряд ли вернется к этому рубежу, уверен автоэксперт Сергей Целиков. Экономика и демография, по его словам, ставят жесткие рамки. Одну из важных ролей играет демографическая яма 90-х. Эксперт напоминает, сегодня почти 96% автовладельцев находятся в возрасте от 20 до 65 лет. Число людей в этом возрасте будет сокращаться, а значит и потенциальных покупателей. Машин станет меньше. Важно это отношение молодых, владение статусными вещами больше не кажется им таким уж заманчивым, как старшим поколениям. Машина утратила былой блеск в глазах молодежи. Как пишет «За рулем», даже в идеальном сценарии долгосрочный потолок рынка – 1,5, максимум 1,8 миллиона автомобилей в год. Политическая и экономическая турбулентность способны временно опустить продажи даже ниже текущего коридора в 1,3–1,5 миллиона штук.
0: Акселератор.
3: Между тем, расходы россиян на новые машины установили рекорд в июле. По итогам 7 месяцев жители страны потратили на новые машины 2,5 триллиона рублей. Это на 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Июль стал самым денежным месяцем. На покупку ушло 424 миллиарда рублей. Данные опубликованы в совместном исследовании агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк Автолизинг». Китайские машины по-прежнему лидируют по объему потраченных на них денег. По количеству проданных автомобилей. Лидерство также за ними. Правда, почти вплотную к ним подобрались и российские марки. Двум группам в сумме принадлежит 81,5% рынка. Эксперты связывают такое положение с появлением новых локальных брендов, построенных на базе китайских моделей. Например, Tenet, G-Land, Volga и Esteo. Кроссоверы и внедорожники продолжают укреплять свое доминирование на рынке. На долю SUV сейчас приходится 74% продаж в штуках и 82% в деньгах.
4: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
5: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час.

0: тоже.
1: Реклама. Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Power Hit Radio. New
6: and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Гордо и Who Made Who. Energy.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Наконец-то начинает сбываться прогноз погоды, тот, который мы видели только в цифрах и графиках. И, наконец-то, солнце, которое было нарисовано на всех интернет-ресурсах, к нам сюда, в Мурманск, пришло и голубым небом. Все это еще подсвечено и разукрашено, но настоящая красота пока еще летняя у нас устанавливается в нашем Мурманске. Неторопливо пока ползет у нас столбик термометра, всего плюс 9 градусов на эту минуту, но прогноз не сдается, обещая, что сегодня будет те самые плюс 12, это правда ближе к обеду, но все равно все исполнится и все сбудется. Не отменяется, не изменяется прекрасный прогноз на грядущие выходные. Днем до плюс 19 в субботу, в воскресенье пускай пасмурно, но плюс 17. При этом никакого сильного ветра. В общем, красота, лепота, и воздалось нам все-таки за тот эмоциональный шторм, в погодном смысле, который приносили нам прогнозы всю прошедшую неделю. Надеюсь, ничего в последний момент не сломается и не испортится. И в этих приятнейших показателях мы где-то в лесах проведем с вами грядущий последний летний уикенд. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014. Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герой Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Listen up, everyone. Power Hit Radio.

Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Now, Ив Де Флинтс, on

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
6: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
9: Warner и Lauren, Let Me Forget You.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. 1 сентября во всех школах Кольского Заполярья запустят платформу «Моя школа». Основным преимуществом платформы называют объединение электронного журнала, дневника, расписания образовательных материалов и портфолио учащегося в одном пространстве. Учителя получат более удобную организацию учебного процесса и доступ к готовым образовательным материалам. Ученики смогут пользоваться учебной информацией и образовательным контентом. Родители – следить за расписанием, оценками, домашними заданиями. Отмечается, что доступ ко всем сервисам «Моя школа» бесплатный. Зарегистрироваться можно при помощи учетной записи госуслуг. По словам министра образования и науки региона Дианы Кузнецовой, переход на новую систему проходит поэтапно. Большая часть подготовительной работы уже завершена. Работу системы уже освоили около 150 региональных администраторов, сообщает Бипорт. Беларусь включила порт Мурманск в сеть СМП на навигационный период 2026 года. Таможенный представитель республики Белтаможсервис сообщил о том, что порт Мурманск включен в перечень портов для экспортеров с организацией доставки грузов по Северному морскому пути в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Включение Мурманска в маршрутную сеть предоставляет белорусским экспортерам дополнительный канал доставки грузов морским транспортом в восточном направлении. Напомню, ранее в Мурманск пришел первый контейнеровоз из Китая, открыв тем самым Мурманский арктический транспортный маршрут. В КНР его назвали практическим воплощением ледяного шелкового пути, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. Городской спортивный центр «Авангард» приглашает на бесплатные сеансы плавания. Большая чаша бассейна уже открыта. Северян приглашают на бесплатные сеансы, которые состоятся 31 августа. Требуется предварительная запись. Для посещения бассейна детям до 12 лет необходима справка. Напомню, спортивный центр «Авангард» расположен на улице Лобова в микрорайоне Роста. Фестиваль «Гастро Индустри Фест 2026 в Никеле состоится уже в эту субботу. В программе «Северная кухня» с гастрономическими экспериментами и мастер-классами от шеф-поваров, индустриальное искусство с созданием арт-объектов и пиротехническим шоу, мастер-классы, ярмарки, будет работать детская зона отдыха. На фестивале выступит группа «Братья Гримм», «Чичерина», «Александр Иванов» и группа «Ронда». Спонсор выпуска представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
0: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
3: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
4: Без возрастных ограничений.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушайте прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». У микрофона Екатерина Новикова, и прямо сейчас расскажу вам о погоде. Будет ли дождь на ближайшие выходные? Конечно же, нет. 28 и 29 августа Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ну а ночью местами возможны заморозки аж до минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 12-18 градусов. Ну а 30 августа наш регион окажется под влиянием восточной периферии, циклонической депрессии над Скандинавией. Поэтому там уже в воскресенье усилится немножко ветер. Температура воздуха в дневные часы существенно не изменится. А это значит, мы стоим рассчитывать на хорошие положительные температуры. Прямо сейчас в Мурманске, по данным сайта Колгимет, плюс 10 градусов. Наш студийный термометр абсолютно идентичен этой отметке. Плюс 10 градусов показывает и он. То, что сейчас я наблюдаю из окон нашей студии, абсолютно безоблачное небо и яркое солнце. В таких погодах условиях мы пробудем сегодня, завтра и в воскресенье. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Счет в вашу пользу.
1: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
2: Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
5: The best music. Radio station. 104.5 FM. Power.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: Танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
7: Физкульт, привет!
8: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
9: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
10: Герои Севера за полярный рубеж.
11: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
12: Регистрируйся на платформе «Байран».
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября
15: – букет для учителя!
14: Ой-ой, точно, забыли? Не беда, сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф, телефон 207-702. «Городские цветы» – учителям на радость, родителям на спасение.
16: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
17: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-300-128-20.
18: You're listening to the best music radio station.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с «Пауэр».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Автомаг-051».
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
8: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Как мы говорили еще в среду, выходные в Мурманске ожидаются по-летнему теплыми. Какие цифры скрываются за этими словами? Давайте по порядку. Суббота, 29 августа. Ночью переменная облачность, 7-9 тепла, днем солнечно. Южный ветер, 3-7 метров в секунду. И 17-19 со знаком «плюс». Воскресенье, 30 августа, будет более облачным, с более сильным южным ветром до 12 метров в секунду в порывах, но в плане температуры тоже очень хорошо – 16-18 выше нуля. Осадки маловероятны что в субботу, что в воскресенье. Power Hit Radio желает вам отличных выходных. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is PowerPlay. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Политическая реклама.
4: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
3: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
4: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в

0: честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
1: Без возрастных ограничений.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
1: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 3-3-0-0-0.
3: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран».
7: Для лиц старше 18 лет.
8: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области утвердили меру поддержки для выпускников школ, которые заработали 100 баллов на едином государственном экзамене. Они получат сертификат для покупки жилья. Сумма сертификата составляет 500 тысяч рублей. Сертификат получат те 100-бальники, кто принял решение поступать в Мурманский арктический университет. Кроме того, Министерство образования и науки прорабатывает дополнительную меру поддержки для тех выпускников, которые сдали единый государственный экзамен на высокие баллы. Как сообщили в ведомстве, в 2026 году в регионе 39 выпускников получили высший балл, в два раза больше, чем годом ранее. Накануне в Мурманске состоялся традиционный педсовет работников образования. Глава региона Андрей Чибис отметил, что за последние два года в систему образования Мурманской области удалось привлечь более 2000 педагогов. Сейчас действуют более 20 мер поддержки учителей и преподавателей. Также на заседании обсудили обновление образовательной инфраструктуры, возможности для школьников и студентов и развитие образовательных форматов. С 2019 года в регионе обновлены 42 здания школ, 11 детских садов и 25 колледжей. В этом году работы ведутся на 21 образовательном объекте, и это на 50% больше, чем годом ранее. На следующей неделе свои двери для юных северян откроют 54 образовательные организации. В Мурманске снесут еще две деревяшки на улице Сполохи. На эти цели направлено более 3 миллионов рублей. В тендере на проведение работ указано, что сносится надземная часть дома номер 6 и дома номер 3 по улице Сполохи. Оба здания 1935 года постройки с фундаментами в виде деревянных столбов. Работу по сносу домов следует завершить до 30 октября 2026 года. Следует из проекта контракта. Напомню, дом на улице Сполохи номер 6 горел 23 августа 2026 года. Об этом сообщает издание «Северпост». Сегодня в Мурманске откроется уличный кинотеатр. Наша область присоединилась ко всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие посвящено Дню российского кино. На улице Воровского сегодня и завтра будет работать кинотеатр. Зрителям покажут мультфильмы и короткометражные фильмы мурманских авторов. А также сегодня состоится показ фильма «Филателия». Его снимали в Мурманске. Кроме того, показы кинофильмов запланированы и в Центре современного искусства «Сопки-21А». В программе заявлены фильм «Буратино», «Чебурашка-2», военная драма «Ангелы Ладоги». К акции присоединятся также Североморск, Снежногорск, Кировск и другие муниципалитеты региона. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Филлипс». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Эфир на 104.5 продолжит Света Владимирова.

Начинается дневной эфир на 104.5. Это программа приветов и поздравлений по Power Day за пультом Светы Владимирова. Всем привет! Какая у вас эта последняя пятница августа? Какие планы на сегодняшний вечер?

0: Но если не очень, то вы можете отвлечься и как раз передать привет для кого-нибудь, заказать свою любимую композицию и просто насладиться этой прекрасной пятницей. Для вас по-прежнему работает сайт phr.ru, приложение Power. Мне еще можно написать в нашей группе во ВКонтакте и, конечно же, позвонить по телефону в студию. Всем желаю отличного настроения и продуктивной работы, если вы настроены на работу. Ну а вообще, я, конечно, желаю вам отличного сегодняшнего вечера. Пишите.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
3: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
2: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В связи с закрытием распространения продаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Пауэрхит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение PowerHit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
9: Если села батарейка...

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП ТОВТ Татьяна Андреевна. Мебельный салон «ЗОВ Мурманск». Только до конца лета два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж. О погоде сегодня говорить приятно. Прямо сейчас у нас за окном плюс 11 градусов. Ясное небо, без осадков, ветер юго-западный, незначительный. Даже о нем говорить и не стоит, он не чувствуется. Залив отливает синевое небо, по нему плывут корабли, и настроение летит куда-то вверх. Если, кстати, сегодня захотите закат понаблюдать, это очень даже вероятно, потому что небо совершенно чистое, и он сегодня будет у нас в 20 часов 46 минут. Вот, любители заката, пожалуйста, welcome к окнам, ну и на высокие точки города, откуда всю эту красоту видать, ну или на нижнюю дорогу. Кстати, из-за вот этой облачности, которую мы все время мы ее ругаем, потому что пасмурно у нас в городе, но, однако, эти облака спасли нас сегодня от того, чтобы температура ночи ушла в минус. И спасся только Мурманск, потому что запад и юг области очень даже приморозило. Например, в Верхнетулумском сегодня ночью было минус 1,5 градуса, а Кандалакш вообще отмечает второй подряд суточный рекорд холода. Вот так вот. Сегодня ночью температура опустилась там до минус 1,8 градуса. А в Апатитах вообще температура дошла практически до минус 3. Так что поблагодарим облачность за то, что она прикрыла нас ночью от вымораживания. И за то, что она сейчас разлетелась в стороны и открыла место солнцу. А солнце нас прогревает. Их же плюс 11, я повторюсь. Ну а завтра этот прогрев продолжится. И завтра ожидается совершенно замечательный день. Кольский полуостров и сегодня, и завтра будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Воздух по области прогреется от 12 до 18. Ну, а прямо сейчас по области, конечно, немного прохладнее. В Лавозеро сейчас плюс 6 градусов, а в Кандалакше плюс 13. Но завтра мы все ждем такого, пусть временного, но потепления. Спонсор прогноза погоды – белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание! Летняя комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ – мебель для жизни. Ленина 27А, второй этаж. ВКонтакте – кухня и корпусная мебель ЗОВ, Мурманск.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Ура! Снова в школу!
7: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
0: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
0: Если выжат как лимон,

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО» – Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. В этом часе всем водителям, всем тем, кто сейчас за рулем, я предлагаю отметить. В общем, на этом можно было бы и закончить, просто отметить, но нет. Я предлагаю вам отметить день рождения легендарного хита Шакиры «Whenever, Wherever», которому сегодня исполняется 25 лет. Вот так вот быстро время перемоталось. Может быть, кто-то еще помнит, когда этот хит только появился на музыкальных станциях. Но

0: Это Шакира, whenever, wherever. Неважно где, неважно когда, нам суждено быть вместе. Я буду там, а ты рядом. Вот о чем поет певица. Ну а я передаю привет всем тем, кто сейчас за рулем. Хорошей вам дороги и отличного настроения. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малокомпьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
1: «Дисконт, привет!»
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
6: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
7: Не всегда нужно покупать.

0: Нужно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
1: Рогозерская, 34А.
0: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Политическая реклама.
4: Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Power Unity.
4: Сила твоего дня.
5: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
4: Power Yodai.

Хоть мне завтра и на работу, но какое я имею право не поздравить тех, кто будет отдыхать с наступающими выходными, задается вопросом Степан. Последними выходными этого лета, между прочим, подчеркивает он.

Молодцы. Просит поставить для девчонок Blondish Lovers on the Dance Floor. Ну что может быть более пятничным, чем эта композиция? Уже можно начинать танцевать.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: в вашей жизни. Ну и, конечно же, присылайте свои музыкальные заявки и передавайте друг другу последние летние приветы.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Hyundai.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября –
6: букет для учителя!
5: Ой-ой, точно, забыли? Не беда, сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф, телефон 207-702. «Городские цветы» – учителям на радость, родителям на спасение.
7: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
8: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Плюс 12 сейчас в городе, еще немножечко потеплело. Ясно, без осадков, ветер южный 2-5 метров в секунду. Но будущая ночь еще будет. Достаточно прохладно, плюс 5-7 градусов. Ну а завтра днем уже обещают от 18 до 20 градусов солнечно, без осадков. Умеренный ветер южных направлений. В общем, красота, да еще и суббота. Повезло нам во всех отношениях. Сегодня наш регион в целом находится в поле повышенного атмосферного давления. По области осадков не наблюдается. Облачно с прояснениями. Температура воздуха от плюс 6 градусов в Лавозеро до плюс 13 градусов в Кандалакше. Это все о погоде. К этому часу, напомню, в городе сейчас плюс 12. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104,5.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня.
4: Power Your Day.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
3: Навязчивое желание съесть что-то определенное может быть сигналом, даже иногда тревожным сигналом нам от нашего организма. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Сейчас поймем, чего нам не хватает, когда одна рука тянется к картофелю фри, а вторая к шоколадке. Начнем с солененького. Не всегда это сигнал о том, о чем вы подумали. Иногда человеку просто не хватает хлоридов. Пить рассол не рекомендуется. Лучше всего запланировать на ужин порцию рыбы, а салат заправить морской солью. Морская капуста тоже должна помочь, если очень хочется соленого. Дополняют хлоридный список свекла, сельдерей, оливки. Теперь мясо. Когда очень сильно хочется мяса, организму, возможно, недостает железа. Помимо, собственно, мяса, ищите железо в гречке, бобовых, грибах, семечках, зеленых овощах и чернике. Последнее неожиданно. А если хочется чего-то пережаренного, вот любите вы соскребать горелые корочки со сковородки, то тянетесь вы не за горелками, а за углеводами. И помочь может свежий фрукт, богатый углеводами. Будете регулярно есть фрукты, чисто теоретически, скоро сможете купить пароварку и забыть о стремлении к зажаренному. От зажаренного к жирному. Закрываете глаза, и пончики летают перед глазами. Это не пончики не дают вам покоя, а нехватка кальция, возможно. Сыр в помощь, друзья. Сыр, кунжут, брокколи, стручковые, бобовые. Кстати, если хочется газированных напитков, нехватка кальция опять-таки налицо. А ежели на кисленькое потянуло, обратите внимание на продукты с магнием. Орехи, семечки, фрукты, опять бобовые, опять стручковые. Бывает, что хочется просто хлеба. У меня частенько бывает. Организм просит азота. Нужно съесть продукты с высоким белковым содержанием. Мясо, орехи, бобовые. Любителям тонизирующих напитков чаще всего не хватает серы. Именно отсутствие этого вещества в организме отвечает за желание выпить кофе или чай. Да побольше. Восполнить нехватку серы можно клюквой, хреном, брокколи, белокочанной или листовой капустой. Все эти продукты добавят вам к тому же витаминов, пектиновых веществ, полезных сахаров, клетчатки, фолиевой кислоты. Про женщин давайте. Женщинам перед критическими днями иной раз хочется смести со стола вообще все подряд. Говорят нам, что это нехватка цинка в основном. Помогут следующие продукты. Овощи-корнеплоды, овощи-листовые, кунжутные семечки, тыквенные семечки. А если хочется именно шоколада, то, возможно, опять же, манит цинк. Ну и магния туда же. Теперь ситуация, когда аппетит полностью отсутствует. Обратите внимание на витамины В1, В3, марганец и хлориды. Нужно включить в рацион семечки, орехи, бобовые, отруби, крупы, зерновые. Сушеные грибы тоже подойдут. Клубника, ананасы, морская соль. Вот это меню. Водоросли и свекла. Ну и сладенькое осталось на сладенькое. Если хочется слопать сразу много конфет, полкило. Или чай попить не скромно с ложечкой сахара, а все 6 забабахать. Дело, само собой, в углеводах. Регулярное употребление фруктов убережет вас от излишнего засахаривания. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО» Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. В этом часе в рубрике «Автохит» отметим еще один день рождения, но...

0: Пси. Музыкальный привет для тех, кто сейчас за рулем в исполнении Кэти Перри. Приятной вам поездки и отличного настроения. Спонсор рубрики «Компьютерная Академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
7: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
8: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все.

0: Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. geelyomega.ru.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Power Hyundai.
2: Сила твоего дня.
3: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
2: Power

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО МРТ «Эксперт Мурманск». Диагностический центр МРТ «Эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Школьники Мурманской области начнут изучать географию в интерактивном формате. О внедрении в школы региона платформы «Геошкола» сообщил на традиционном августовском совещании работников образования губернатор Андрей Чибис. Интерактивная платформа имеет много преимуществ. Главное – это развитие проектной деятельности обучающихся. Цифровые картографические материалы наглядно позволяют исследовать территории Земли с помощью современных технологий. С 1 сентября школьники 7 по 9 класс в Мурманской области начнут изучать географию в интерактивном формате. В Мурманске проверят аварийный дом на проспекте Героев Североморцев. Многоквартирный дом привлек внимание председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России. Дом на проспекте Героев Североморцев 1969 года постройки в непригодном состоянии. Кровля протекает, канализационные системы неисправны. В результате в квартирах подтопление, стены разрушаются. Обращение граждан в управляющую компанию результатов не принесли, сообщает издание «Вечерний Мурманск». Председатель Следкома России Бастрыкин поручил руководителю Мурманского следкома Андрею Ефремову доложить о ходе и результатах проверки. На острове Кильдин осветили храм праведного воина Федора Ушакова. Еще в 17 веке остров находился под управлением Трифона Печенского монастыря, затем под управлением Соловецкого. Здесь основали становище и построили часовню, но ее сожгли британские моряки. Как сообщает ГТРК «Мурман», новый храм вошел в состав Териберского прихода Североморской епархии. Строили его 5 лет двое энтузиастов, братья Орловы. Им помогали единомышленники, североморские прихожане и предприниматели. В лавозерских тундрах выпал первый снег. Температура там часто стремится к нулю, и, как сообщает паблик «Погода» в Мурманске, схожую картинку в августе и в начале сентября можно будет наблюдать и в Хибинах. Напомню, синоптики на ближайшие выходные обещают, что температура воздуха днем в Мурманской области будет на отметке плюс 19 градусов. Последнее воскресенье августа. В Мурманской области отметят День шахтера и День горняка. Масштабные мероприятия состоятся в Кировске, Заполярном и Ковдоре. На праздновании Дня шахтера в Ковдоре горняков поздравят певица «Беовульф», группа «Радио Тапок» и певец Алексей Гоман. В Кировске в этот день будет сразу несколько локаций, ну а выступят перед северянами дискотека «Авария» и «Мари Краймбрери». В Заполярном праздник завершится выступлением певицы Валерии. Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хороших выходных и до скорой встречи.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

Свеженькие пенсионеры. И под танцевальную музыку этот автобус едет по центру города. Внутри есть не только танцпол, то есть там есть и танцпол, но еще и бар с напитками. Большинство участников таких вечеринок воспринимает выход на заслуженный отдых не как увядание, а как начало свободной, активной и веселой жизни. Вот эту бы жизнерадостную, да, в российскую действительность. Пишите, пожалуйста, и вы, как собираетесь проводить последние выходные лета. Power Your Day. Music.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 77.

0: Парки «Патриот» – физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
1: Герои Севера – заполярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
0: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 707-105.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4 8 8 4 4 2
6: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений. Restless

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Ну что же, погода в Мурманске по-прежнему замечательная. Плюс 12 градусов у нас сейчас за окном. Очень ясно. Ветер южный 2-5 метров в секунду, осадков не наблюдается. Ну а спонсор погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б. Я вам больше скажу, завтра будет еще лучше. Несмотря на очень прохладную ночь, которую обещают нам синоптики, всего лишь 5-7 градусов, завтра днем воздух прогреется до от 18 до 20 градусов. Будет солнечно, без осадков. Ветер умеренный, южных направлений. В общем, если вы захотите завтра отправиться на прогулку, то просто флаг вам в руки. Ну а сегодня и завтра Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не будет наблюдаться ни сегодня, ни завтра. Будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха сегодня по области от 6 до 13 градусов. Ну а вот что будет завтра, я вам сейчас скажу. По области завтра ночью и утром местами будет туман. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха будущей ночью от 3 до 8 градусов. В отдельных районах заморозки до минуса 2. Ну а две предыдущих ночи в Кандалакше были прям-таки рекорды по заморозкам. А температура опустилась максимально на минус 1,8 градусов. Прям было совсем холодно. Но Мурманску не дали выхолодиться очень плотные облака. Ну а днем по области завтра от 16 до 21 градуса. В общем, по всему Заполярью завтра будет достаточно тепло. И так будет субботу, а в воскресенье будет не так солнечно, но все равно будет где-то 17 градусов. Мы все скрестим пальчики и будем ждать, чтобы так и случилось в соответствии с прогнозами. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега. И почти 2208 часов музыки.

песни, что в Стокгольме последние выходные лета курсирует пати-бас. Со свеженькими пенсионерами то что же творится в Мурманске? Алекс пишет: выходные на даче, солнце, река, шашлык, алкоголь и хорошее настроение. Алекс, а вот у тех, у кого нет дачи, крокодиловы слезы. Они, кстати, прямо сейчас в эфире.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября – букет для учителя. Ой-ой, точно, забыли? Не беда. Сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф. Телефон 207-702. «Городские цветы». Учителям на радость, родителям на спасение.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», 3-й этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Политическая реклама.
5: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Power Yoday. Много энергии и ни одной лишней калории. Feel the power. Power.
7: Power. Спонсор песни недели – ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Золото чарта.

0: В песне поется о девушке, с которой исполнитель чувствует себя, как будто его низвергнули с небес. Соответственно, многие журналисты спрашивали, кто же эта роковая незнакомка. Ответ может вас удивить. Оказывается, Бруно Марс поет о Холли Берри. Нет, у них не было никакого романа, просто Бруно Марс большой фанат актрисы. Вот такая увлекательная история. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Золото чарта.

0: Реклама.
1: Я Кэлен Вау переверну. И снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну. И там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Килиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юрга».

0: вакант, весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Power Unit.
2: Сила твоего дня.
3: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня, на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
2: Power Your Day.

Вот так весело завершается программа приветов и поздравлений. Я всем желаю пятничного настроения и отличных выходных. Оставайтесь на 104.5. Программу продолжит «Вечерний круиз-контроль» буквально уже через 5 минут.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Ну вот, 5 часов, можно разъезжаться по домам. Я не знаю, куда вы сейчас поедете. Погода отличная, может быть, вы сейчас поедете в какой-нибудь большой магазин, загрузите свои багажники и махнете на дачу или куда-нибудь на турбазу с друзьями. Может быть, вы просто забежите домой, переоденетесь, примете душ и потом дождетесь ночи, упорхнете в прохладную ночь на какую-нибудь вечеринку. Будете стоять потом на улице, смотреть на звезды, а потом нырять на танцпол. А может быть, вы просто хотите спокойно доехать до дома и лечь спать. У всех свои планы на этот вечер пятницы. Но чтобы они осуществились, нужно в первую очередь добраться до своего пункта назначения. Собственно, для этого я сегодня с вами в эфире дежурю до 6 часов. И ситуацию на дорогах вместе с вами буду мониторить. Если есть у вас информация об актуальной обстановке на дорогах города, пожалуйста, сообщайте мне через приложение Power или по телефону студии 488-448. Меня зовут Света Владимирова. Всем желаю хорошей дороги и отличного настроения. Пятница начинается по-настоящему. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Передай музыкальный привет в каждую машину. Не буду вас сегодня отвлекать от вождения всякими историями или какими-нибудь там новинками из области автопрома. Просто пожелаю всем отличного настроения. Пусть солнце освещает вашу дорогу. Пусть все планы сложатся на эти выходные. И пусть лето завершится самым наилучшим образом. Ну а осень пусть несет только новые позитивные события. Послушаем сегодня в качестве музыкального привета Армина Ван Бурена с композицией «Sunshine on Me». Пусть солнце светит на вас.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Плюс 13 градусов уже у нас в городе. Еще немножечко согрелись. Ясно, без осадков. Ветер южный 2-5 метров в секунду. Ночь будет достаточно холодной. Температура воздуха от 5 до 7 градусов тепла. Ну, а завтра днем воздух прогреется максимум до 20 градусов. Ну, может быть, до 18, но это не важно. Главное, что будет тепло, солнечно, без осадков и умеренный ветер южных направлений. Уже завтра Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. По области существенных осадков не ожидается. Ночью местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Днем по области воздух прогреется от 16 до 21 градуса. Ну а в воскресенье наш регион окажется под влиянием восточной периферии циклонической депрессии в Норвежском море, которая находится. Главное, чтобы мы не скатились в эту депрессию, а регион уже пусть под ее влиянием находится. Что в связи с этим? Усилится юго-восточный ветер, местами пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха в дневные часы составит от 14 до 19 градусов тепла. Но на Мурманской конкретно погоде это не очень отразится, поскольку 16-17 градусов со знаком плюс у нас все равно будет. А это для самого конца августа просто замечательно. Ну и солнце тоже будет периодически выглядывать. Такой прогноз к этому часу, напомню, в городе сейчас плюс 13.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

Круиз-контроль на 104.5. Мы продолжаем следить за ситуацией на дорогах города. На данный момент без происшествий. А после небольшого рекламного блока Максим Байков поделится с вами актуальными автоновостями.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
6: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
7: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
6: Компания «Консультант ИТС».
8: Физкульт, привет!
9: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
10: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
11: Герои Севера за полярный рубеж.
12: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
13: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
14: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
15: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
16: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этом году дамы чуть чаще мужчин попадали в ДТП. Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали аварийность на дорогах и пришли к такому неожиданному результату. Согласно данным по полисам ОСАГО, частота страховых случаев у женщин 1,96%, тогда как у мужчин 1,73%. Тенденция сохраняется и в случае с тотальными ДТП, когда восстановление машины невозможно. Правда, представительниц прекрасного пола за рулем в 3-4 раза меньше, всего 20% от общего числа водителей. Впрочем, в компании призывают не делить водителей по гендерному признаку. По данным опроса ВЦИОМ, за прошлый год 68% россиян вообще не считают пол критерием мастерства вождения. Хотя каждый четвертый житель страны все же уверен, что мужчины управляют автомобилем лучше. Страховщики уверены, куда важнее пола являются стаж, возраст, манера езды и мощность автомобиля. Именно поэтому при расчете стоимости ОСАГО пол не учитывается. В июле российский рынок шин для кроссоверов и внедорожников преподнес сюрприз. Пока привычные европейские и корейские бренды лишь сохраняют присутствие, отечественный производитель неожиданно вырвался в абсолютные лидеры, обогнав именитых конкурентов по обоим ключевым показателям. Аналитики платформы Авито зафиксировали общий рост спроса на SUV-шины на 14% по сравнению с прошлым годом. Главная интрига в деталях. Российский бренд Icon Tires продемонстрировал феноменальный скачок продаж на 84%, а следом за ним уверенно шагает другой отечественный игрок Nordman с приростом в 79%. Эксперты связывают такой поворот с

0: синхронным ростом популярности полноприводных автомобилей. Также они отмечают, что покупатели больше не зациклены на одном производителе шин. Они сравнивают, ищут оптимальный размер и все чаще обращают внимание на российские бренды, которые, судя по цифрам, сумели предложить достойную альтернативу. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Нарядная форма есть, банты есть, учебники. Фух, учебники тоже есть. А главный атрибут 1 сентября – букет для учителя! Ой-ой, точно, забыли? Не беда. Сеть салонов «Городские цветы» исправит это за минуту. Свежайшие букеты от 800 рублей, а ветка хризантемы 250 рублей круглосуточно. Сайт городские-цветы51.рф. Телефон 207-702. «Городские цветы». Учителям на радость, родителям на спасение.
3: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
4: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
6: I miss

0: move like that.
1: Мое вечернее дежурство продолжается. В городе без изменений, все спокойно, никаких тревожных сообщений не поступало. Ну а в области продолжаются ремонтные работы на 4 мостах. 2 из них на дороге Кола-Серебрянский ГЭС. Один мост через ручей ремонтируется и мост через реку Териберка. Там частично снято асфальтовое покрытие и проезд только по одной полосе. Ну а на мосту через реку Западная Лица также идет ремонт. Там демонтировали балки пролетного строения. И еще на путепроводе мостового перехода через Кольский залив идет замена барьерного ограждения. Ну вот такие новости с дорог области. Учитывайте это при построении своих маршрутов и не пугайтесь, если видите, что идут ремонтные работы на дорогах. Это все по плану.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Время приближается к 6 часам. И мое дежурство завершается. В эту пятницу оно прошло спокойно. Спасибо всем огромное, всем участникам дорожного движения, что это случилось именно так. И вечерний круиз-контроль на этом завершается. Меня зовут Света Владимирова. Прощаюсь с вами до следующей недели. Там уже прямо другая история начинается. Все ведущие приедут, обратная тяга вернется в эфир. Будет вам еще веселее. Ну а пока всем желаю хороших выходных. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ktt1051.ru.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Во время ремонта квартиры или строительства дома, к сожалению, что-то может пойти не так. И заказчик получает результат, отличающийся от ожидаемого. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет, что делать, если строительные работы выполнены с нарушениями.
5: Для того, чтобы доказать факт некачественного строительства дома, некачественного выполнения работ, кривые стены, плохая гидроизоляция, прочие моменты, конечно же, необходимо проведение экспертизы. Некоторые моменты мы можем определить визуально. Ну, к примеру, если мы говорим о кривых стенах, то можно измерить с помощью достаточно простых подручных инструментов, не требуя специальных познаний в области строительства или того, но такое предъявление требований будет все равно носить как для противоположной стороны, так в целом и для суда более субъективный характер.
4: Для таких случаев предусмотрена строительная или товароведческая экспертиза, либо совокупность этих экспертиз для того, чтобы оценить недостатки и соотнести их со строительными нормами.
5: Такая экспертиза, такие выводы уже могут быть положены в основу решения суда и, на мой взгляд, будут более весомы для диалога досудебных переговоров с исполнителем, с противоположной стороной, который, наверное, на практике так происходит, видя заключение эксперта, в целом уже несколько по-другому относится к предъявляемым требованиям, но рассматривает их, что ли, более серьезно.
4: Как отмечает Антон Северин, пока в нашем городе таких экспертов немного. Но спрос рождает предложение, и по мере сдачи квартир в мурманских новостройках эта ниша будет заполняться.
5: В настоящий момент достаточно большими темпами для Мурманска идет строительство многоквартирных домов. Конечно же, принимать их я бы рекомендовал с экспертом. Сталкивался с подобными ситуациями в Москве, в Санкт-Петербурге. Перед актом приема-передачи осуществляется осмотр экспертом с составлением акта и заключения. На самом деле очень много нюансов можно найти, которые на первый взгляд абсолютно не видны. От неработающих розеток до кривизны пола. В таком случае существует возможность не принимать жилое помещение до устранения недостатков, либо потребовать соразмерного уменьшения стоимости такого помещения, какого-то разумного уменьшения стоимости.
4: Как показывает практика других городов, застройщики, как правило, стараются не доводить такие споры до судов, так как, с одной стороны, эти дела наносят урон их репутации, а с другой стороны, закон о защите прав потребителей по-прежнему жестко стоит на страже прав обычных граждан.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
6: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Powerhit Radio.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 60.

0: Вот физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
1: Герои Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
0: Регистрируйся на платформе «Байран».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Папа рад, мама рада, охраняет нас армата.
0: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
8: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
9: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
8: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
9: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
10: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
11: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Как мы говорили еще в среду, выходные в Мурманске ожидаются по-летнему теплыми. Какие цифры скрываются за этими словами? Давайте по порядку. Суббота, 29 августа. Ночью переменная облачность, 7-9 тепла, днем солнечно. Южный ветер, 3-7 метров в секунду и 17-19 со знаком «плюс». Воскресенье, 30 августа, будет более облачным, с более сильным южным ветром до 12 метров в секунду в порывах, но в плане температуры тоже очень хорошо – 16-18 выше нуля. Осадки маловероятны что в субботу, что в воскресенье. Power Hit Radio желает вам отличных выходных. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
2: You're listening to...

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
6: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
7: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
6: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
7: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
6: Ну да, Ситилинк проверенный.
7: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
6: Вот так Ситилинк.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
9: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
10: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
11: Без возрастных ограничений.
12: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Политическая реклама.
6: Северяне должны иметь достойную жизнь.
7: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
8: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.

0: and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Александр Стэн и Дони Set Me Free.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Fast Boy. Music Sounds.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. I like

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Как мы говорили еще в среду, выходные в Мурманске ожидаются по-летнему теплыми. Какие цифры скрываются за этими словами? Давайте по порядку. Суббота, 29 августа. Ночью переменная облачность, 7-9 тепла, днем солнечно. Южный ветер, 3-7 метров в секунду. И 17-19 со знаком «плюс». Воскресенье, 30 августа, будет более облачным, с более сильным южным ветром до 12 метров в секунду в порывах, но в плане температуры тоже очень хорошо – 16-18 выше нуля. Осадки маловероятны что в субботу, что в воскресенье. Power Hit Radio желает вам отличных выходных. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Today's music. Power. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Listen up.
6: Best music. New and fresh music. Power Hit Radio.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Гордо и Who Made Who. Energy.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Как мы говорили еще в среду, выходные в Мурманске ожидаются по-летнему теплыми. Какие цифры скрываются за этими словами? Давайте по порядку. Суббота, 29 августа. Ночью переменная облачность, 7-9 тепла, днем солнечно. Южный ветер, 3-7 метров в секунду. И 17-19 со знаком «плюс». Воскресенье, 30 августа, будет более облачным, с более сильным южным ветром до 12 метров в секунду в порывах, но в плане температуры тоже очень хорошо – 16-18 выше нуля. Осадки маловероятны что в субботу, что в воскресенье. Power Hit Radio желает вам отличных выходных. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Now, Ив Де Флинтс, on

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Warner и Lauren, Let Me Forget You.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: on Albion Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Today's
1: heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM. Our heat radio.
0: Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is power play.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: 104.5 104.5 104.5 104.5.
1: Today's best music.
2: FM.
3: Power Hit Radio. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
4: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.
5: Всем отличного настроения. Это формат на Power Hit Radio 104.5 FM. У микрофона я, Дмитрий Габур. Сегодняшний выпуск мы начинаем особенно. Первые минуты эфира для вас подготовил мой друг и коллега по цеху диджей Таницой. Он собрал специальный гостевой микс из актуальных танцевальных релизов, чтобы сразу задать правильное настроение нашего вечера. Так что прибавляйте громкость, где бы вы сейчас ни находились. В машине, дома или на работе. Впереди только качественная электронная музыка. Путешествие по миру мелодий и звуков начинается прямо сейчас.

0: Это формат на Power Hit Radio. Гостевой микс диджея Танецой подошел к концу. Меня зовут Дмитрий Габур, и теперь мы продолжаем вместе.
1: Формат. Наслаждение неизведанным.
0: Открываем сегодняшний плейлист красивой работы Enotor и 54 Ultra. Talk to you. Enotor сегодня уверенно входит в число самых востребованных хаус-проектов мира, а их музыка регулярно звучит на крупнейших фестивалях. Следом мы послушаем новый трек от Кельвин Харрис и британской вокалистки Джейзи. После невероятного успеха хаус-релизов последних лет, Кельвин продолжает двигаться именно в этом направлении. И кажется, у него это получается идеально. Это 104.5 FM Power Hit Radio и 292-й эпизод радиошоу «Формат».
1: Музыка в нас. Музыка всегда рядом. Формат. Музыка на века.

0: Вы слушаете формат на Power Hit Radio. За окном мурманское лето уже начинает уступать место осени. Днем держится комфортная северная температура. Временами приходит дождь, но именно такая погода напоминает. Впереди один из самых красивых сезонов нашего города. И раз уж заговорили об осени, сразу отмечайте дату. 12 сентября мы встречаемся в резиденции «Северное сияние» на большом Open Air. Осенние танцы под открытым небом. За музыку в этот вечер отвечают я, Дима Габур, Миша Кросс, Коля Ксена и Евгений Тайницой. Красивое место, свежий северный воздух, закат, природа и много хорошей музыки. Очень хочется увидеть каждого из вас. Ну а сейчас возвращаемся к эфиру. Впереди Хьюгель, Дэвид Гуэта, Кэмел Фэт и еще много отличной музыки.
1: Формат

0: Вы слушаете формат на Power Hit Radio. Если внимательно посмотреть сегодняшний плейлист, легко заметить одного героя – Хюгель. И это неудивительно. Сегодня француз – один из самых востребованных продюсеров мировой хаос-сцены. Его фирменное звучание легко узнать буквально с первых секунд. Впереди мы послушаем несколько его работ. Меня зовут Дмитрий Габур. Это радиошоу «Формат». Не переключайтесь. Дальше только интереснее.
1: «Формат». Подкаст для настоящих

0: 23 часа в Мурманске.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Вот и подходит к концу сегодняшний выпуск радиошоу «Формат». Финальные треки подготовили Prana Flow, Алексей Юнион, Фрэнки Ризарда и другие артисты, которые сегодня формируют звучание современной электронной сцены России и мира. Спасибо, что провели эти два часа вместе с нами. И еще раз напомню, 12 сентября встречаемся на Open Air в резиденции «Северное сияние». Будем красиво провожать лето и встречать осень под открытым небом. В этот вечер вместе с вами будут я, Дима Габур, Миша Кросс, Коля Ксена и Женя Таницой. Ну а если сегодняшний выпуск вам понравился, обязательно расскажите о программе друзьям и присоединяйтесь к нам в социальных сетях и сообществах «Габур Формат» и «Формат Ивент». С вами был я, Дмитрий Габур, и «Формат» на Powerhit Radio 104.5 FM. До встречи в следующем выпуске. И помни, что именно ты – часть истории.
1: Музыка в нас. Музыка всегда рядом. «Формат». Музыка на века.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Rusty's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.
1: Feel the power. Power Hit.
2: Yes.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... This is... This is... Power, power, play.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Your number one. Heat Radio. Check this out. Power Hit Radio.

0: I like it.
1: Power hit radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.